0: мое.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: ВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней. Я обернусь к границам.
0: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
0: Лето на плюсе.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
0: СВК плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

Утреннее для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты.

0: ВХ+.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Счет твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Ты меня забудь, ты меня прости.
0: СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
1: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Gymnasriffs.lv.
3: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl. Стоит того.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Tad pilna kaifa.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
2: Lidl стоит того.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Я живу лучше.

0: Радио СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Сегодня в Латвии малооблачно, местами ожидаются кратковременные дожди, ветер дует слабый, переменных направлений, днем по стране от 21 до 26 градусов тепла. На побережье Рижского залива Видзема прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Лепе и Венсполсе сегодня 23-24 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 22, плюс 24.
1: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. На длинных выходных по случаю Лига и Янова дня в Латвии снова было много трагедий на воде и на дорогах, а также десятки задержанных нетрезвых водителей. На этой неделе продолжается подача списков кандидатов на парламентские выборы. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. В Западной Европе сильная жара, в Латвии в ближайшие дни будет комфортная по-летнему теплая погода.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На длинных выходных по случаю Лига и Янова дня в Латвии снова было много трагедий на воде и на дорогах. Пожарно-спасательная служба сообщила, что за последние дни из водоемов извлечены тела уже 7 погибших, в том числе 2 человека утонули накануне. Спасатели снова предупреждают, в теплую погоду отдых у воды особенно может закончиться плохо, если люди купаются пьяными в незнакомых местах или в одиночку. На дорогах полиция только за первые 4 праздничных выходных из 5 задержала больше 60 нетрезвых водителей. Только в день Лига, то есть во вторник, были остановлены 20 таких водителей, причем большинство из них, 14, были сильно пьяны. Начаты уголовные процессы, конфискованы машины или выписан штраф в размере стоимости транспортного средства. За 4 выходных с субботы до вторника в ДТП погибли 3 человека и больше 50 человек получили травмы. Сегодня полиция еще продолжает работу в усиленном режиме, проверки на дорогах, прежде всего на алкоголь. На этой неделе продолжается подача списков кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся 3 октября. Первым список в Центр избирком подал нацблок Вице-Латвии ТБ ЛННК. Для подачи списков уже зарегистрировались также партии Стабилитаты, Прогрессиве, Сасканес Центрс, список Гобзамса и входящий в правительство Апвинотей Саракс. Еще ряд партий готовит документы, среди них, например, Союз зеленых и крестьян, Новая консервативная партия, партия Латвия Пирма Вета, Яуна Венотива и Латвия Сатистиба. Списки кандидатов политические партии могут подавать до 5 июля. Баллотироваться все могут граждане Латвии, которым на день выборов исполнился 21 год. Партии и их объединения должны отвечать ряду требований, в том числе по сроку регистрации и числу членов. В Латвии снова обсуждают, надо ли вообще впредь сохранять практику переноса рабочих дней. На этой неделе у большинства жителей выходным был понедельник, при этом сотрудникам публичного сектора его придется отработать в субботу 27 июня. Для частных компаний такие переносы рабочих дней носят рекомендательный характер. Министерство благосостояния подготовило проект о переносе нескольких рабочих дней в следующем году, однако правительство отложило рассмотрение этого вопроса, хотя раньше его утверждали автоматом. Министр благосостояния Рейнис Узолнекс говорит, что полный отказ от переноса рабочих дней стоит оценить, потому что в других странах ЕС это не слишком распространенная практика. В министерстве подчеркнули, что переносы рабочих дней не меняют общее число рабочих дней в году, но часто создают путаницу. У госучреждений и у частного сектора разный рабочий график, и людям не всегда понятно, когда какие услуги доступны, что открыто, что работает, а что нет. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. Вчера вечером нефть марки Brent торговалась по $73 за баррель, а американская WTI в районе $70. Цены пошли вниз по мере того, как танкеры начали выходить из Армузского пролива. Это произошло после начала переговоров США и Ирана об окончании войны. Накануне Армузский пролив покинули 3 ранее заблокированных танкера, на борту которых было около 5 миллионов баррелей нефти. Армузский пролив был заблокирован с конца февраля, после начала ударов США и Израиля по Ирану. Затем Соединенные Штаты ввели также блокаду иранских портов. 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, который предусматривает прекращение боевых действий на 60 дней, начало переговоров о завершении войны и открытие Армузского пролива. До войны через него проходила примерно 1/5 часть мировой нефти, перевозимой морем. В Западной Европе сохраняется сильная жара. Во Франции 23 июня стало самым знойным днем за всю историю метеонаблюдений. В отдельных районах Франции температура поднималась выше плюс 40 градусов. Власти сообщают о десятках погибших в происшествиях, связанных с жарой, в том числе о 48 утонувших за последние дни. В Британии без электричества остались 68 тысяч домов. Также из-за погоды Эйфелева башня и Лувр на этой неделе, в частности во вторник, закрывались раньше обычного. Жарко сейчас также в Испании и Италии. В ближайшие дни высокие температуры ожидаются в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Хорватии и Венгрии. В Латвии же после длинных выходных, то есть в ближайшие дни, будет комфортная, по-летнему теплая погода. Сегодня, например, плюс 21-26, у моря на побережье в Видземе прохладнее. Местами на востоке возможен кратковременный дождь. Похожая погода сохранится до конца июня. При этом в предстоящие выходные с запада придет действительно жара. Во многих районах Латвии температура может даже превысить плюс 30. Но это на пару дней, точнее на выходные. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: Доброе утро, Латвия! Доброе утро! Доброе утро в этот послепраздничных, продолжительных праздничных дней. Первый рабочий день на этой неделе. Пришла в студию сегодня еще до 7. Много сообщений. Тут и поздравления с Лига праздником. И также уже сегодня, так, например, от Светы пришло на WhatsApp. Доброе утречко. Праздники отгуляли. До выходных осталось совсем немного, и это правда. Всем легкого, продуктивного дня. А сегодня четверг, 25 июня. Тут и самое главное и важное не перепутать. И, конечно, хочется в начале сегодняшнего утреннего эфира пожелать, чтобы этот день начался у вас легко, позитивно. И воспоминания о праздничных выходных еще долго согревали. И улыбкой, и теми происшествиями, которые были в эти длинные выходные. У кого-то они еще, кстати, продолжаются. Но что касается меня лично, то рада быть снова вместе с вами в эфире. А у нас впереди хорошая музыка, интересные новости и, конечно же, отличное настроение с возвращением в привычный ритм после праздника Лига тем, кому это все актуально. И пусть, друзья, лето продолжается!

наверное, конечно, после длинных праздничных выходных очень многим знакомо то самое ощущение, когда будильник звонит слишком рано, а ты мыслями еще где-то там у костра, на лига, ну, либо вместе с друзьями до самого рассвета. Кстати, как ваш праздник лига прошел? Как отметили? Может быть, все это еще у вас продолжается? На эту тему у меня есть подозрение, мы сегодня будем довольно много говорить, ну, а потому что это самое актуальное. Вообще, конечно, сегодня, я так предполагаю, максимальной продуктивности в первый рабочий день. Ну, интересно, что не та ситуация, когда можно было бы сказать, что это первый рабочий день на этой неделе и завершающий. Но соглашусь со Светланой, которая нам с вами напомнила о том, что до выходных совсем ничего. 25 июня, день на календаре. Сегодня лето, уверенно, набирает оборот, все еще продолжает. Ну, согласитесь, что именно так сейчас и происходит. Дни у нас длинные, светлые. Ну, а впереди, конечно, немало еще теплых вечеров. Я думаю, и встреч с друзьями, приятных летних моментов. Тем более, первую такую волну жары нам как раз обещают в эти предстоящие выходные. Да, ненадолго, скорее всего, но суббота, воскресенье и, скорее всего, понедельник, 29 июня, по прогнозам, скорее всего, будут довольно жаркими эти дни. После шумных праздничных дней неспешно вернуться к делам. Мое очередное пожелание на этот четверг, 25 июня. И, конечно же, друзья, я напоминаю, связь с радиостанцией СВХ+, она возможна. Номер 25-45-25-25. Отлично, если день этот начинаете вместе с нами, оставайтесь на нашей волне. Много хороших, позитивных. Насколько продуктивных, не знаю, но я думаю, у нас вместе все это получится. И приветствую тех, кто успел на WhatsApp подписать, всем еще не успела ответить, но знаете, у меня такая традиция, если поставила сердечко, значит, все прочитано, и у меня все у нас тут в процессе. СВХ+.

0: конечно, заглянула я в календарь. 176-й день по счету. Это 25 июня. До конца года 189 дней. Много это или нет, решайте сами. Ну, а привет Владимиру Вэллу, конечно же, с прибольшим удовольствием. Я прямо сейчас и передаю. Отдыхает, впрочем, как и многие из вас, даже сегодня. Отдыхай, Володь, на все 100%. О работе пока не думаю. Мы справляемся, как можем. 7 часов и 18 минут. Всем в Латвии и не только. Доброе утро.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: В Кассингай выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita Drill Dreamer 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Grunder. Рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Кассингай. Предложение действует в магазинах Кассингай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
5: СВХ плюс.

0: наверное, чуть позже сделаем небольшой такой опрос, но уже прямо сейчас в 7 часов и 23 минуты можно подумать именно об этом, как, насколько процентов вы уже вернулись в рабочий режим, если, конечно, это для вас актуально. Сегодня, встретив первых коллег здесь на радио, тоже между собой обсудили тему, насколько нужны эти два рабочих дня. Ну, конечно, это не относится к тем профессиям, которые трудились и в эти праздничные длинные выходные, поэтому каждому свое. Но все же, наверное, есть те, кто сегодня так и нехотя встает, нехотя начинает этот день, возвращается в привычный рабочий режим, но ненадолго, скорее всего, поскольку действительно суббота-воскресенье очередная, она не за горами. Тут рукой подать до возможности отдохнуть, позагорать, покупаться тем, кто как раз в эти длинные выходные открыл наконец-таки сезон. Я вам виртуально жму руку, поздравляю. Ну вот, когда еще, если не сейчас, это было необходимо сделать. Так вот, друзья, если вы действительно так хорошо, бодро себя сегодня чувствуете, это прекрасно. Не все могут с вами данное состояние разделить. Поэтому, если есть чем поделиться, в том числе и про то, как вы отметили праздник Лига, добро пожаловать на наш WhatsApp 25452525. Ну, а пока готовимся также к астрологическому прогнозу на этот четверг, 25 июня. Передаю всем привет. Как у нас в Латвии, всем слушающим радиостанцию СВХ+, так и за пределами. Погода сегодня в Риге, будут только за столицу отвечать, поскольку не успела еще побывать в других регионах латвийских. Это касается именно сегодняшнего дня. Вот в столице светит солнышко в этот момент, день обещает быть по-летнему приятным.
1: Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.
2: Без тебя не умею я. Без тебя только с крыши. Безнадежна любовь моя. Безнадежна.
1: Радио СВХ+.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Европа+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире. Диана Саула в эфире.
1: Добро и понимание — это все, что нам с вами сегодня необходимо в это раннее утро. 7:31, четверг, 25 июня. Ангелиночка пишет: доброе утро. А я прошу, нет, я требую еще один выходной. Сначала отмечала тихо, дома, с телевизором, ну а потом в одно место, как говорится, что у нас там, да-да. И вот я уже в Рижском парке смотрю концерты, ем шашлык. Прекрасно, Ангелина, вы молодец. Надеюсь, там не только вы были, а я даже уверена, по те места, где можно было и в столице, и в других латвийских городах отмечать очень обширной культурной программой, и многие этим воспользовались. На Лига один мужчина так тщательно готовился к празднику, что заранее сплел себе огромный дубовый венок, и все гости, все близкие, кто собрались этим вечером, восхищались работой этим огромнейшим венком. Ну, а пока в течение всей ночи, а мы с вами знаем, что нужно встречать праздник Лига, кто самый стойкий, до рассвета. Так вот, на протяжении всей ночи не заметили, что венок постепенно становится все меньше. Меньше оказалось. Хозяин праздника весь вечер подкладывал дубовые листья в костер, те самые, которые опадали с его венка. Таким образом, считая, на самом деле искренне считая, что они упали с ближайшего дерева. И только под утро он понял, почему его венок превратился в скромный ободок. Ну, а с тех пор каждый год напоминают, что самое главное на Лиге — это не перепутать украшения с дровами. У кого был самый высокий, самый пышный костер, как ваш праздник Лига прошел, об этом сейчас с вами на эту тему общаемся. Сообщение на WhatsApp 25 45 25 25. По мере возможности, конечно. Дорожная информация нас также интересует этим утром. И уже через минуты 3 астрологический прогноз на дату этого дня. 25 июня. Всех, для кого этот день более необычный, имею в виду всех тех, кто сегодня отмечает день рождения, я сердечно и искренне поздравляю. Ну а в календаре и имена, кстати, можем это сделать и прямо сейчас. Пришлось немного потянуться за календарем. Итак, что у нас сегодня? У нас 25-е. Милые майга. Точно, июня. День сегодняшний. Отлично, поздравляю вас. Да, узлами сырсник свети энвардина. Пусти, пусти, пусти, пусти.

0: тебя съем.
1: Ее главная миссия
2: –
1: ваше настроение. В эфире Диана Салве.
3: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
4: Овен.
5: Итак, овны, люди бодрые, в моем лице сегодня вам протанцуют, как это будет возможно, с моей стороны, гороскоп на 25 июня. Итак, овны, этот день располагает к новым идеям, активным действиям, в том числе. Не бойтесь, овны, проявлять инициативу.
4: Телец.
5: Хорошее время, тельцы, для решения финансовых вопросов и также планирования будущих покупок, да, в том числе и крупных.
4: Близнецы.
5: Общение принесет интересные новости в этот день и неожиданные возможности.
4: Рак.
5: Рак, прислушайтесь к своей интуиции, так советуют вам звезды. И сегодня ваша же интуиция сможет подсказать верное решение.
4: Лев.
5: Оптимизм заразителен, как мы с вами прекрасно знаем. И это сегодня относится именно к вам. Львы, используйте это, чтобы вдохновлять окружающих.
4: Дева.
5: День подходит для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Особенно важно это сделать как раз после длинных праздников. Дева, желаю вам удачи.
4: Весы.
5: Возможно, весы, приятные встречи и неожиданные комплименты. Да, именно так и указано. Наслаждайтесь моментом.
4: Скорпион.
5: Вам советуют сосредоточиться на главном и не отвлекаться, скорпионы, на мелочах. Результат порадует.
4: Стрелец.
5: Благоприятный день, 25 июня, для обучения, также путешествий и новых знакомств, стрельцы. Надеюсь, вам это актуально.
4: Козерог.
5: Терпение и последовательность – вот что поможет достичь поставленных целей в этот четверг.
4: Водолей.
5: Сегодня водолейчики стоит довериться своим нестандартным идеям, впрочем, как и всегда. Они, вот те самые нестандартные идеи, могут оказаться очень даже успешными.
4: Рыбы.
5: 25 июня рыбки принесет этот день вдохновение и возможность взглянуть на привычные вещи по-новому. А вот помните об этом, звезды лишь подсказывают направление, а самый точный прогноз создаем мы с вами сами. Поэтому хорошего всем дня и отличного настроения.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
6: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
1: СВХ плюс.
7: Все мы изначально.

0: всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про
1: день. Ну да, что из того, что себе обещал на праздник Лига, вы действительно сделали, воплотили, совершили, попробовали. Или опять до следующего года там все это в мыслях осталось. Друзья, пока Западная Европа во власти одной из самых масштабных волн жары последних лет, экстремально высокие температуры, да, в определенных регионах, мы с вами наслаждаемся нашим размеренным балтийским летом. В Риге в 7 часов и 42 минуты, плюс 17, плюс 18 градусов. Кто даст больше, пишите 25, 45, 25, 25. И всем доброе утро!
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!
3: Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Ого! Такие свежие и по такой хорошей цене на этой неделе в Лидл. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Лидл. Стоит того.
7: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Wonder Sala. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Wonder Sala. Билеты и лишу сервис. Поддержка радио СВХ, группа ТВ Нет и Inbox LV.

0: это был не плагиат, и песня под названием «Лето». Вместе с этой композицией музыкальной мы с вами успели за очень короткий временной промежуток побывать во всех возможных самых популярных местах Юрмалы. Привет, отдельный Юрмале, в 7 часов 46 минут передаю лично от себя. И, конечно, если брать глобально, вот всей радиостанции СВХ+, напоминание о том, насколько короткая эта рабочая неделя. У кого-то продолжается отпуск, кто-то продолжает праздновать Лига. Кстати, мои такие заметки по поводу того, как было вечером 23 июня именно в тех местах, в том месте. Ну, не так, чтобы я разъезжала туда-сюда, обратно, но именно в том месте, где я пребывала 23 июня вечером. Ну, как-то так очень даже спокойно. Мне так лично показалось. Не знаю, может быть, там, где вы отмечали и праздновали, все было намного, намного глобальнее, шумно, очень даже людно и так далее, тому подобное. Так вот, напоминание про нашу необычную рабочую неделю, которая началась сегодняшним днем, это четверг, 25-е, и кто-то будет и в субботу, 27-го. Что касается радиостанции СВХ+, мы уже заранее решили, об этом говорили, мы в субботу-воскресенье будем отдыхать, поэтому рабочие получают сегодня завтрашний день. Ну, а тем, кто будет 22 июня, этот понедельник между субботой и воскресенье и 23-24 июня будет восполнять этот пробел в эту ближайшую субботу, 27 июня. Что же, мы вам желаем, друзья, терпения, выдержки, энергии, побольше прочего. Это касается и дня сегодняшнего. Не знаю, приурочно, связано ли это как-то с праздником Лига, который действительно в Латвии довольно масштабно и крупно отмечается, но есть одна новость, которая попалась мне, и я готова о ней поведать вот через минут 5-6 про первый в мире тест на усталость. Ну, как-то закономерно после длинных праздников об этом поговорить. Этим мы займемся, друзья. Ну, а прямо сейчас Егор Крид про самую-самую.
1: СВХ+.

0: Стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: теста, она осталась тоже, как и некий такой экспонат, поскольку лично я задачилась вопросом, а разве не было ли таких тестов подобных до этого? Конечно, были. Но это скорее такая новая версия или новый подход к уже известной идее, то, как возможно и как было до этого придумано измерить усталость. Короткий такой ответ. Были ли до этого подобные тесты? Конечно. И это все означает, что немножко так очень специфически задуман у этого теста заголовок был и есть по факту. Что этот тест из себя представляет? Тест на усталость, который помогает определить, а ведь очень часто человек, который действительно в этом состоянии находится, сам уже адекватно не оценивает необходимость отдохнуть, вздремнуть, ну или как-то переключиться на другую деятельность. Новый метод, который представили ученые, этот метод помогает оценить уровень усталости человека не только по самочувствию, но и по очень даже таким объективным показателям. Реакция, внимание, скорость действий. По сути, очень короткий тест, который может показать, насколько организм и мозг перегружены, даже если человек сам этого не замечает. Несколько минут такой тест занимает, включает в себя очень даже простые задания. Там реакция на появление сигналов на экране, как, например, переключение внимания между задачами, запоминание коротких последовательностей, ну и что-то в этом роде. Технология, которая на данный момент проходит тестирование, но уже сейчас есть некие отголоски того, о том, что именно эта система может в будущем помочь вовремя предотвращать переутомление и выгорание. Ну а напоминание от радиостанции СВХ Плюс, лучший тест на усталость это все-таки ваше самочувствие и полноценное понимать тот самый момент, что вот сейчас необходимо немножко взять паузу. Берегите себя, друзья, отдыхайте вовремя. Ну и главное, конечно, еще одно такое напоминание о том, что никакой тест не заменит нормального отдыха и сна. Сейчас же в это время, в 7 часов 57 минут, наоборот, если вы слушаете радиостанцию СВХ Плюс, время пробудиться и время активно начать этот день. Четверг, 25 июня.
1: СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, местами возможны кратковременные дожди, ветер слабый переменных направлений. Днем по стране плюс 21, плюс 26 градусов. На побережье Рижского залива в Видземе плюс 18, плюс 21. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 24 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Риге тоже плюс 22, плюс 24.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. На длинных выходных снова было много трагедий на воде и задержаны десятки нетрезвых водителей. На этой неделе продолжается подача списков кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся в октябре. Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала войны на Ближнем Востоке. В Западной Европе сильная жара, в Латвии в ближайшие дни будет комфортная по-летнему теплая погода.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На минувших длинных выходных снова было много трагедий на воде. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что из водоемов были извлечены тела 7 погибших, в том числе 2 человека утонули накануне. Спасатели снова предупреждают, в теплую погоду отдых у воды может закончиться очень плохо, если люди купаются пьяными в незнакомых местах или в одиночку. На дорогах полиция только за первые 4 праздничных выходных из 5 задержала больше 60 нетрезвых водителей. В полиции уже признали, это больше, чем во время аналогичных выходных год назад и 2 года назад. Только в день Лига, то есть в минувший вторник, были пойманы 20 пьяных за рулем, причем у большинства из них, у 14, было больше 1,5 промилле. Как обычно в таких случаях, начаты уголовные процессы, конфискованы транспортные средства, либо выписан штраф в размере их стоимости. За 4 выходных с субботы до вторника в ДТБ погибли 3 человека и больше 50 человек получили травмы. Сегодня полиция еще продолжает работу в усиленном режиме, проверки на дорогах, прежде всего на алкоголь. На этой неделе продолжается подача списков кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся 3 октября. Первым список в Центр избирком подало Национальное объединение «Весу Латвии» ТБЛННК. Для подачи списков зарегистрировались также партии «Стабилитата» и «Прогрессиве», «Сасканя Центрс», список «Гобземса» и входящий в правительство «Апвенотис Саракс». Еще ряд партий готовят документы, среди них «Союз зеленых и крестьян», «Новая консервативная партия», партии «Латвия Пирмая Вета», «Яун Венотиба» и «Латвия Сатистибой». Списки кандидатов политические силы могут подавать до 5 июля. Баллотироваться всей могут граждане Латвии, которым на день выборов исполнился 21 год. Партии и их объединения должны отвечать ряду требований, в том числе по сроку регистрации и числу членов. В Латвии снова обсуждают, надо ли вообще впредь сохранять практику переноса рабочих дней. На этой неделе у большинства жителей выходным был понедельник, при этом сотрудникам публичного сектора, то есть государственных и муниципальных учреждений, организаций, и придется отработать этот день в субботу, 27 июня. Для частных компаний такие переносы носят рекомендательный характер. Министерство благосостояния уже подготовило проект о переносе нескольких рабочих дней в следующем году, но правительство отложило рассмотрение этого вопроса, хотя раньше его утверждали автоматом. Министр благосостояния Рейнис Узолникс говорит, что полный отказ от переноса рабочих дней стоит оценить, потому что в других странах ЕС это не слишком распространенная практика. В министерстве подчеркивает, что переносы не меняют общее число рабочих дней в году, но часто создают путаницу. У госучреждений и частного сектора разный рабочий график, а людям не всегда понятно, когда какие услуги доступны, что открыто, что работает, а что нет. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. Вчера вечером нефть марки Brent торговалась по $73 за баррель, а американская WTI в районе $70. Цены пошли вниз по мере того, как танкеры начали выходить из Ормузского пролива. Это произошло после начала переговоров США и Ирана об окончании войны. Накануне Ормузский пролив покинули 3 ранее заблокированных танкера, на борту которых было около 5 миллионов баррелей нефти. Пролив был заблокирован с конца февраля, после начала ударов США и Израиля по Ирану. Затем Соединенные Штаты ввели блокаду иранских портов. 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, который предусматривает прекращение боевых действий на 60 дней, начало переговоров о завершении войны и открытие Ормузского пролива. До войны через него проходила примерно 1/5 часть мировой нефти, перевозимой морем. В Западной Европе сохраняется сильная жара. Во Франции 23 июня стало самым знойным днем за всю историю метеонаблюдений. В отдельных районах Франции температура поднималась выше плюс 40 градусов. Власти сообщили о десятках погибших в происшествиях, связанных с жарой, в том числе о 48 утонувших за последние дни. В Британии без электричества остались 68 тысяч домов. Также из-за погоды Эйфелева башня и Лувр на этой неделе, в частности во вторник, закрывались раньше обычного. Жарко сейчас также в Испании и Италии. В ближайшие дни высокие температуры ожидаются в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Хорватии и Венгрии. В Латвии же после длинных выходных, то есть в ближайшие дни, будет комфортная, по-летнему теплая погода. Сегодня плюс 21, плюс 26. Местами на востоке возможен кратковременный дождь. Похожая погода сохранится до конца июня. При этом в предстоящие выходные с запада придет настоящая жара. Во многих районах Латвии температура может даже превысить плюс 30 градусов. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

вечной. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии. СВХ плюс.

0: часов и 12 минут. Это 25 июня, после праздников Лига Яного дня. Кстати, совсем недавно, вот буквально на прошлой неделе, до длинных праздников узнала... Ну, когда-то это надо было узнать, что правильно говорить именно Янова день, Яню Дена и никак по-другому. Это вот есть такой латышский нюанс. Но, может быть, это не точно. Если у вас другая информация, сообщайте об этом. Впрочем, как и о том, как после длинных праздников прийти в себя. И обычно вот в первый рабочий день, я думаю, вся Латвия делится на два лагеря. Те, кто героически выжил после прыжков через костер и выпитого определенного напитка. И та вторая, другая половина, кто просто рад возвращению к рабочему ритму. Ну, может быть, есть и третья, еще четвертая категория. Кстати, об этих лагерях и категориях мы сегодня еще будем говорить более детально чуть позже. Ну, а то, что нас с вами ожидает в ближайшее время, я предлагаю устроить небольшой интерактив, учитывая, что долго говорить по телефону, я думаю, предполагаю, нам с вами не хочется сегодня. Ну, что-то там долго писать тоже не очень. Ну, такой компактный интерактив провести в это ближайшее время мы можем и, судя по всему, также нужно. Есть у меня подарок от прекрасной компании Standards. Да, возможность получить такой приятный сюрприз этим утром и небольшой интерактив, который, конечно же, будет связан с праздником Лига. Но более подробно об этом расскажу через минут 5-6. А пока приветствую Латвию, приветствую всех радиослушателей СВК Плюс. Этим бодрым утром всем желаю отменного настроения и самое главное помнить о том, что лето продолжается.
1: В каждом лучике эфира.
2: Диана Сауле. В каждом лучике эфира. СВК Плюс.

0: получил сообщение. Доброе утро, ведущие. Доброе утро всем. Ведущий сегодня один. В моем лице людь бодрый. Так будет сегодня. Не знаю, может быть, завтра по-другому. Мы тут одним днем живем. Впрочем, мне кажется, что так и надо. Необходимо ловить вам момент и наслаждаться тем, что вот именно здесь и сейчас тебе представляет и жизнь в целом, и все те люди, которые рядом с тобой. Итак, друзья, кто самый стойкий? Нет, это, скорее всего, про возможность дать отдохнуть другим. Мне не жалко, я лично добрая, ну, впрочем, как и мы все с вами. У меня есть такое убеждение. Поэтому с новыми силами после Лига мы гоним вперед, праздники завершились. У многих, у кого-то продолжаются, у кого-то долгожданный отпуск как раз на этой неделе, после праздников и еще до конца, и там уже в июле опять в продуктивность. Ну, а тем, кто на одной волне рабочей именно, в этот момент в 8 часов 18 минут в четверг, 25 июня, всем включаем продуктивность и отличный бодрый настрой. Итак, интерактив нас с вами ждет, и номер 25452525 будет необходим. Впрочем, как и ваша вовлеченность и активность, но, как обещала, все будет довольно просто.
1: СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс-ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Но я тысячу раз забывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда.
4: СВХ+.

0: Станислав, о том, как быстро эти 5 выходных пролетели, соглашусь на все 100%. У меня подобное ощущение. Не успели мы войти в эти длинные праздничные выходные, как уже кому-то необходимо выходить из них. Так, чуть потише сделаю микрофон. И о самом главном, что у нас будет разыграно в интерактиве. В интерактиве каком? А это узнаем. Ну а пока про Standards, ведь это бренд средств для ванны и ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и цените ее богатство. Природа подает пример, когда стоит двигаться вперед, а когда позволить себе немного более спокойный ритм жизни. Продукты Standards созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения, с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. И каждый ритуал Standards – это как некое приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Приятный подарок от Standards сегодня в интерактиве под названием. А я это все оформила следующим образом. Такой блиц-опрос с вами сделаем. Лига в 3 словах. Для тех, кому лень, говорите, писайте, говорите в прямом эфире. А по-разному бывает. Тем, кому лень сегодня писать очень много букв. Давайте вот так вот в 3 словах опишем ваш праздник Лига. Самый забавный буду зачитывать в эфире. И, конечно, подытожим все это дело приятным сюрпризом для того, кто сегодня выдаст самую необычную, самую смешную, самую... Ну, какая может быть еще версия? Ну, как мы с вами любим, про праздник Лига в Латвии. Итак, друзья, запускаем блиц-опрос «Лига в 3 словах». Свою версию и свой праздник Лига в 3 словах на WhatsApp 25452525. Всем желаю удачи и еще раз о том, что самые лучшие версии буду порционно выдавать в прямом эфире.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Бывает идеально.
2: СВХ+.

0: вообще, конечно, все действительно очень просто, поскольку без подготовки описываете свои впечатления от праздника Лига и делаете это все в трех словах. Блиц-опрос Лига в трех словах. Ваш Лига, ну, а можно и чужое, я не знаю, подглядывали за кем-то. Что касается Стендерс, то именно Стендерс нам с вами предлагает продолжить ощущение праздника Лига, но уже в домашнем режиме, такой ритуал, домашний ритуал ухода. А то после бессонных ночей рядом с палаткой.
1: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она, Диана Салле.

0: В Америке продолжается чемпионат мира по футболу. Сборная Мексики закончила выступление в группе А 3 победами, последняя обыграв Чехию 3-0. Таким образом, мексиканцы вышли в плей-офф с первого места, не пропустив ни одного гола. Второй из этой группы дальше прошла сборная ЮАР, которая победила Южную Корею 1-0 и впервые в своей истории забралась так высоко на чемпионате мира. Бразилия выиграла группу С после победы над Шотландией 3-0. Винисиус в этом матче забил дважды. Матеус Кунья добавил еще один гол. И впервые за долгое время, точнее за 981 день, за сборную Бразилии вышел Неймар. Это была замена в концовке матча. Он успел пробить по воротам и сделал 12 точных передач, но в голевых атаках не участвовал. Марокко в той же группе С обыграла Гаити 4-2, хотя дважды уступала по ходу встречи. Марокканцы тоже прошли в плей-офф без поражений. Швейцария победила Канаду 2-1 и начнет игры на выбывание с первого места в группе Б. Канада прошла второй. И, наконец, Босния и Герцеговина после победы над Катаром 3-1 стала первой из занявших третье место в группе команд, которая уже точно попадает в 1/16 финала. Из других заметных событий на чемпионате: Криштиану Роналду забил 2 мяча в победном матче Португалии с Узбекистаном 5-0 и стал первым футболистом, который забивал уже на 6 чемпионатах мира. Ну а Лионель Месси своими 2 голами принес своей команде победу над Австрией. Таким образом, аргентинец довел свой общий счет на мировых первенствах до 18 голов. Это лучший результат в истории. У Мирослава Клозе 16 голов на мундиалях, у Роналдо 15, у Килиана Мбаппе и Герда Мюллера по 14, у Жюста Фонтена 13, у Пеле 12. Сегодня на чемпионате мира Германия сыграет с Эквадором, Кюрасао с Кот-д'Ивуаром, Нидерланды встретятся с Тунисом, Япония со Швецией, Парагвай проведет матч с Австралией, а США с Турцией. Лучшая латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня в британском Истборне сыграет в четвертьфинале турнира WTA-250 против турчанки Зейнеп Сёнмез. Матч на центральном корте должен начаться в 13:00 по латвийскому времени. Остапенко занимает 35-е место в мировом рейтинге. Ее соперница на 54-м месте. Еще одна латвийская теннисистка Дарья Семениста в Лондоне вышла в решающий раунд квалификации Уимблдона. Во втором круге она победила японку Нао Хибино 6-4, 1-6, 6-2. И теперь за место в основной сетке Семениста сыграет с Анастасией Гасановой. Международный олимпийский комитет решил создать фонд, из которого каждый участник Олимпийских игр сможет получить денежную выплату. Ее размер составит 10 тысяч долларов, то есть примерно 8 800 евро. Причем стипендия будет доступна не только медалистам, а вообще всем олимпийцам после выступления на играх. И подать заявку на выплату смогут уже участники зимней Олимпиады, которая прошла в этом году в Италии, в Милане и Кортина д'Ампеццо. На каждый олимпийский цикл комитет планирует выделять на эту программу финансирования 140 миллионов долларов. Деньги не получат спортсмены, которые нарушили антидопинговые правила, кодекс этики, условия участия в играх или олимпийскую хартию.
1: Новости спорта.

превратился наш легкий интерактив праздника Лига, который описываю сегодня в трех словах. Ну вот, больше всего понравилось сообщение Лига. Какое Лига? Ну, а в целом много хороших версий, и некоторые из них я сейчас также зачту в эфире. Так, привет-привет. Вот Яночка только что написала: Лига в трех словах, васильки, рыбалка, развоз друзей по домам. Ну, это уже больше трех слов. Всем замечательного дня. А, Татьяна пишет, а записано у нас как Яна. А вопросы к коллегам. Да, Геннадий, хороводы, хохот, храп, легенды, литры леса, плановый поиск папоротника. Отлично. Лига прошла в окружении прекрасных щенков. Йорка, которым полтора месяца, щенки. Так, это очень по-житейски. Веселье, венок, шашлык. Озеро незнакомцы, соевый шашлык. Понятно. Чем лакомились костеры? Близкие, природа. Наталья пишет: Павел, закат песни «Рассвет», комары тоже праздновали, такое дополнение. Кстати, про комаров мы тоже сегодня можем поговорить. У меня ощущение, что их пока вообще нет. Не знаю, вы их застали или действительно они тоже праздновали и куда-то удалились. Диаша, учеба, анатомия, шашлык. Лига была сочным, мощным и диким. Виктор пишет: ушел, очнулся. Работа. Точно. Так, Юрий. Это у нас Юрий, у которого, скорее всего, не было Лига или, наоборот, было слишком хорошим. Дима, Латвия, Лига любит. А то, Александр, Валка, Туман, работа уже с 6 утра. Молодец, поддерживаю. Чучело, костер. И по какой-то причине еще и к тому же депиляция для тех, кому лень много писать. Вот, пожалуйста, в трех словах: костры, комары, заберите меня домой. Заберите меня домой. Это как отдельная версия. Шашлык, дождь, спал. Так, где же там дождь был этой ночью лиговской с 23 по 24? Ведь обещали, что по всей Латвии без дождя. Где мой венок? И написала эту прекрасную версию Лига. Лига, точно? Уточняю, пока еще не ответила. Для тех, кто только сейчас подключился, 8 часов 41 минута. Это четверг, 25 июня. Мы описываем праздник Лига в трех словах. Если актуально, присоединяйтесь. Ае, ае, все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: Про то, что все великие люди бывали на дне. Лига в трех словах. Это по-нашему, это по-латвийски. Лига, день рождения мамы, мясо, костер, дискотека. Дети, крики, холодный суп. Это уже четыре. Ну ладно, засчитано. Здесь рыбы нет. Это понравилось. Суши, сидр, настольная игра. Это тоже уже 4, но все равно засчитываю, что касается сидра. Да, очень даже вкусный безалкогольный. Работа, безалкогольное пиво. Отлично. Янис, Лига, шашлыки. Янка, пьянка, шашлыка. По поводу Лига, по поводу Янисов. Отдельная тема. 24 июня, то есть вчера, главное про Янисов не забыть. Ну, согласитесь. Ну, уже никому не до Янисов. Но если вдруг вспоминаете, что среди вас есть та главная персона этого дня, не знаю, по венку огромному или по каким-то другим критериям, а ведь могут быть и другие в этот день.
1: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Даже в утренней пробке. Пробке. Можно стоять бодро. Бодро.
2: Зинаида, выиграй.
1: СВХ плюс.

0: факту мы с вами выяснили, что этот день он должен принести всем знакам зодиака и удачу, и хорошее настроение. Но тем, кто не слышал, очень короткая версия. Ну, вы знаете, а мы тут умеем самые короткие, если вдруг что. Красков, 8 часов и 48 минут, да, немного запоздал, но все же он будет.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый Коротков. Овен.
0: Овны, итак, четверг. Четверг, 25 июня. Действуйте смело, Овны.

0: Телец.
1: Тельцы, у вас удачный день для планов в этот первый рабочий на этой неделе.
0: Близнецы.
1: Ждите, близнецы, интересных новостей.
0: Рак.
1: Доверяйте раку интуиции, она вам сегодня поможет.
0: Лев.
1: Будьте левики в центре внимания, и все у вас будет на все 100%.
0: Дева.
1: Наведите порядок в делах, девы. Это совет от звезд на сегодня. День рабочий, 25 июня.
0: Весы.
1: День приятных встреч, весы, для вас.
0: Скорпион.
1: Сосредоточьте, скорпионы, на главном.
0: Стрелец.
1: Открывайтесь новому, и удача не заставит себя долго ждать.
0: Козерог.
1: Терпение принесет результат.
0: Водолей.
1: Ваши идеи найдут поддержку, водолейчики, 25 июня, то есть сегодня.
0: Рыбы.
1: Вдохновение рыбки будет рядом. Всем прекрасного четверга.
2: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: картина проясняется. Комары в большинстве случаев, они, вы это тоже подтверждаете, они пока еще отсутствуют, непонятно. Но расслабляться, скорее всего, рановато. Как только опять становится влажная погода, это на них влияет. Теплая, важная. У нас до этого была либо просто влажная, либо просто теплая. Ну, как-то так не совпадало. Пока еще не появилось новое поколение этого года. Или оно было и куда-то улетело, пролетело. Если вы встречали ночь лигу вместе с комарами, отзовитесь.
1: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
3: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radiosvh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ+.
4: СВХ+.

Прекрасно, адрес. 6 человек и 2 комара на лига. Нонсенс. Сошлись во мнении о том, что комары тоже праздновали. Итак, друзья, давайте подытожим. Время нам говорит само за себя. 8:57. Итак, лига в 3 словах. 3 версии. Помогите определить, кто сегодня станет обладателем самой необычной. Ну, либо давайте это просто так обозначим, как версия, которая достойна приятного подарка от Стэн. Итак, под 1 сегодня версия «Хорошо нам было». Под 2 сегодня версия «Где мой венок?» и 3 «Нашли цветок папоротника». Проголосуйте, друзья, номер 25-45-25-25, кому вы отдаете свое предпочтение. Итак, 1, «Хорошо нам было», 2, «Где мой венок?» И, кстати, уточнил, это действительно лига пишет. И под номером 3 «Нашли цветок папоротника». Всем, кто прислал свое «Лига в 3 словах», большая, огромнейшая благодарность. Теперь более ясная картина по поводу того, как же этот праздник «Лига» в Латвии прошел. «Лига 2026-го». И незаметно пролетают дни мимо, и пролетает в суете эта жизнь. СВХ+.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, местами возможны кратковременные дожди, ветер слабый переменных направлений, днем по стране от 21 до 26 градусов, на побережье Рижского залива в Видземе прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 24 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 22-24.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. На длинных выходных было много трагедий на воде. Из водоемов по Латвии были извлечены тела 8 погибших. За 5 выходных в ДТП погибли 3 человека и почти 60 получили травмы. Полиция и сегодня продолжает работу в усиленном режиме. Проверки на дорогах. Были задержаны за выходные 80 нетрезвых водителей. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. В Западной Европе сохраняется сильная жара, а в Латвии в ближайшие дни будет комфортная, по-летнему теплая погода.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На минувших длинных выходных снова было много трагедий на воде. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что из водоемов были извлечены тела 8 погибших. В службе с сожалением отметили, что в Латвии каждый год тонет около 100 человек в реках, озерах, в прудах и в море. И 2/3 таких случаев – это, как правило, результат употребления алкоголя. Спасатели снова предупреждают, отдых у воды может закончиться очень плохо, если люди купаются пьяными в незнакомых местах или в одиночку. Также за выходные в ДТП погибли 3 человека и 58 человек получили травмы. Полиция за 5 выходных задержала 80 нетрезвых водителей. Полиция уже отметили, это больше, чем во время аналогичных выходных год назад. Только в день Лига, то есть минувший вторник, были пойманы 20 пьяных за рулем. Причем у большинства из них, у 14, было больше 1,5 промилле. За минувшие сутки было задержано еще 19 нетрезвых водителей. Сегодня полиция продолжает работу в усиленном режиме, проверки на дорогах, прежде всего на алкоголь. На этой неделе продолжается подача списков кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся 3 октября. Первым список в Центр избирком подало Национальное объединение Висулафия и ТБЛННК. Для подачи списков уже зарегистрировались партии Стабилитат и Прогрессивия, Сасканис Центр, список Гобземса и входящий в правительство Апвенота и Саракс. Еще ряд партий готовят документы. Среди них Союз зеленых и крестьян, Новая консервативная партия, а также партии Яун Венотиба, Латвия Пирмая Вета и Латвия Саттистибой. Списки кандидатов политические силы могут подавать до 5 июля. А баллотироваться всей могут граждане Латвии, которым на день выборов исполнился 21 год. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. Вчера вечером нефть марки Brent торговалась по $73 за баррель, а американская WTI в районе $70. Цены пошли вниз после того, как танкеры начали выходить из Ормузского пролива. А это произошло после начала переговоров США и Ирана об окончании войны. Накануне Ормузский пролив покинули, например, 3 ранее заблокированных танкера, на борту которых было около 5 миллионов баррелей нефти. Ормузский пролив был заблокирован с конца февраля, после начала ударов США и Израиля по Ирану. Затем США ввели блокаду иранских портов. А 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, который предусматривает прекращение боевых действий и дальнейшие переговоры о завершении войны. В Западной Европе сохраняется сильная жара. Во Франции 23 июня стало самым знойным днем за всю историю метеонаблюдений. В отдельных районах температура поднималась выше плюс 40 градусов. Власти сообщили о десятках погибших в происшествиях, связанных именно с жарой, в том числе о 48 утонувших за последние дни. В Британии без электричества остались 68 тысяч домов. Также из-за погоды Эйфелева башня и Лувр на этой неделе во вторник закрывались раньше обычного. Жарко сейчас также в Испании и Италии. В ближайшие дни высокую температуру прогнозируют в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Хорватии и Венгрии. В Латвии после длинных выходных, то есть в ближайшие дни, будет комфортная, по-летнему теплая погода. Сегодня, например, плюс 21-26, на побережье в Видземе прохладнее. Местами в восточных районах возможен кратковременный дождь. Похожая погода, то есть теплая и в основном без осадков, сохранится до конца июня. В предстоящие выходные с запада придет жара. Во многих районах Латвии в субботу и воскресенье температура воздуха может превысить плюс 30 градусов. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Ну что, друзья, 9 часов и 11 минут. Доброе утро, страна. И мы продолжаем утренний эфир. До 11 общаемся в режиме реального времени. В прямом эфире в этот четверг, 25 июня. И, конечно, в очередной раз хочу пожелать, чтобы этот день принес всем нам с вами отличное настроение, побольше энергии, да, той самой летней, необходимой. И только хорошие новости. Над этим надо еще поработать. По факту, лига была веселым, шумным местами, временами не очень, но все же достойно мы с вами отпраздновали, отлиговали. Комаров было мало. Это факт. А дождик уезжаю. Так мне никто и не подтвердил, где же в Яново ночью был дождь. Пока еще продолжаются самые короткие ночи, самые длинные дни. По факту мы ощутим то, что день уже немножко сокращается через недели 2-3. Это такие мои наблюдения, как обычно происходит. Пока еще нет, пока еще все, если так можно обрисовать эту ситуацию, пока еще все ровно. Пока еще лето, действительно, и тем, кто рано встает и поздно ложится, наслаждайтесь этим прекрасным временем вдоволь. Есть и победитель у нас, вырисовывается. Последнее ваше сообщение, просил проголосовать. До этого общались на тему интерактива, такой очень простой. В этот первый рабочий день после длинных праздников лига просила вас описать лига в трех словах. Много достойных версий. На финишную прямую у нас вышла версия «Хорошо нам было». Под номером 1, под номером 2, где мой венок? Вопрос. И под номером 3 нашли цветок папоротника. Ну, наверное, было даже очень по-приятному, раз нашли. Расскажите, пришлите фотографию, как он выглядит. Уж наконец-то хотелось бы узнать. Есть подозрение, как обратил на это внимание Алексей. Ну, скорее всего, лига сегодня у нас будет победителем. Лига, если вы точно лига, я вас вдвойне поздравляю. С прошедшими именинами, конечно, и с тем, что вы сегодня становитесь у нас обладателем приятного. Приятного подарка от Стендерса. Все подробности лично, ну а виртуально вам жму руку, передаю привет во всеуслышание в прямом эфире радиостанции СВХ+. И на этом лига в трех словах мы завершаем. Но это не все.
1: СВХ+.

0: лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: Крака!
2: Дил!
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.

0: не слышали, тут в этой композиции только что тоже была упомянута зима. Вы мне все про свой снег. Уже до праздников, помню, у меня было такое пожелание. Уточняю, сколько же градусов у вас там, там, где Андрей находится. А он, в свою очередь, напоминает о том, что вот фотография была прислана. Это все послепраздничное. Какая там фотография? Но тем, кому жарко, что я могу сказать? Вот оно и наступило, как мы с вами любим. Лето. У кого-то под 40 градусов. У нас пока наша приятная Балтийская.
1: Всем очень добра.

Прямо сейчас еще одна тема для еще одного интерактива этим утром. И, конечно, все это опять же связано с праздником Лига, уже такой постскриптум. А интерактив у нас в очередной раз будет не простым, не за просто так, дабы поактивничать у вас была возможность, понимая, что подарок он тоже довольно весомый. Речь про концерт, который состоится 19 августа в концертном зале Дзинтере. И выступит в эту дату в нашем курортном городе легендарная группа «Нэнси», которая возвращается в Латвию. И, кстати, это возвращение после триумфального аншлагового концерта, который состоялся весной. Очень приятно. Это было как раз в весенний праздник 8 марта в Риге. Был концерт, который стал настоящим музыкальным праздником и оставил 1000 зрителей в восторге. Группа «Нэнси» возвращается и готовит обновленную программу, где больше света, больше звука, больше эмоций. Эмоции вечера, который должен превзойти все ожидания. Итак, «Нэнси», 19 августа, концертный зал Дзинтери. И есть у меня для вас припасены два шага вперед, я всегда обдумываю все действия. Два билета, которые будут разыграны сегодня в интерактиве под названием... О, боже! Интерактив под названием «Улики и находки», ну, либо совсем так сокращенно «Потеряшки». После Лига, как мы с вами прекрасно знаем, ну, везде где. Это и в траве, и в палатках, в машинах всегда находится куча странных вещей. Предлагаю вам, дорогие мои, рассказать о самой странной, смешной или, возможно, даже необъяснимой вещи, которую вы нашли у себя в багажнике, во дворе, на траве, в доме, под кроватью. Везде, где это могло быть, которую сами, возможно, умудрились потерять. Либо сами нашли, либо сами потеряли и до сих пор еще ищете. Свою версию присылайте на WhatsApp 25452525. Порционно, как обычно, буду выдавать. И отдел потеряшек с этого момента 9 часов 26 минут открыт. Всем желаю удачи. Давайте немножко еще поактивничаем этим прекрасным утром. Четверг, 25 июня.

0: переходим на титры.
1: Андрей Звенспилса объявился. Приятно, Андрей. Доброе утро всем, кому жарко в Латвии, едем на море в Венспилс. Уточняем, Андрей, напишите, как там у вас ветрено, солнечно, какая температура в этот момент воздуха. Про воду не уточняю. Всем, кому надо было, те сезон открыли. Итак, друзья, подключаемся. Какую самую странную, смешную или абсолютно необъяснимую вещь вы нашли у себя после праздника? Либо сами потеряли, потом нашли, либо не нашли. У нас уже есть один одинокий кроссовок. У нас венок из дубовых листьев и что-то очень даже подозрительно похожее на половину шашлыка. Вопрос, чье это все? Друзья, свои версии на WhatsApp 25-45-25-25.
2: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она, Диана Салле.

0: Добрейшее утро вам. Также сама вещь, которую искали на утро после Яновой ночи, совсем обычная вещь. Это солнечные очки одного из гостей. Но вот где нашли, совсем никто не ожидал. Они были в 200-литровой бочке с дождевой водой. Видимо, ночью гость решил освежиться и, скорее всего, делал это в солнечных очках. На утро оказалось, что пропало все пиво и сыр, безалкогольное, скорее всего. Собака забрала целый шампур с мангала, утащила к себе в дом, лежала и ела. Ну, а то она же тоже хотела полакомиться. Не знаю, откуда у меня полные карманы пробок от бутылок и картошка фри в кармане. Значит, праздник удался.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на

0: вечно. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии.
1: Всем лучи добра. Диана Саула в эфире.
2: Здесь вот как раз сила и магия, это тоже все связано с праздником Лига, Янов день, а торжество природы, плодородие. И в Латвии есть такая особенная традиция, и многие до сих пор это... Этим занимаются в праздничные дни 23-го и еще, возможно, тем, кто в состоянии 24-го июня. Плетение венков украшали в старину и дома травами, и цветами. Это одна из главных традиций. Все растения, есть такое поверье, собранные в это время, называют яновыми травами, янюзалос, так называемые, и считается, что они обладают особой магической и целебной силой. Главные цветы растения этого времени, без которых невозможно представить праздник Лига. Вот про один из таких цветков следующая композиция. Она очень летняя и она очень особенная. Кстати, по поводу плетения венков, выбирают ведь для женских венков самые яркие, цветущие и ароматные пылевые цветы. По традиции венок необходимо вплести как можно больше разных трав, иногда говорят о 9, либо о 27.

семи видах. Так вот, один из таких полевых цветков, таких нежных, красивых, светлой радости нам напоминает этот цветок. Продолжение от Земфиры.

0: праздник Лига, остаются не только воспоминания, а остаются также по факту загадочные находки, те самые, которые мы в рамках этого часа с вами обсуждаем. Что касается отсылка к данной музыкальной композиции «Ромашки» от Земфиры, то да, ромашки, именно они являются одним из самых популярных цветков в венках по латышским традициям. Возможно, и не только. Но согласитесь, прекрасный, такой невинный цветок. Так вот, далее продолжаю интерактив. Что же у нас после праздника оказалось либо дома, либо в машине, либо в палатке без приглашения. То есть никто и не мог подумать, что вот она и чья это, кому принадлежит. Два разных носка, но явно не одного человека. А чужая толстовка с надписью «Саня был здесь». Венок из дубовых листьев, который явно все уже пережил, видел все, прочувствовал на себе все и до сих пор остается с гордым названием «Венок Яного дня». Шлепанец, найденный на крыше машины. Футболка с надписью, которую никто из компаний не носил. Ну и многое другое прочее, пока у меня, как фаворит, что-то подозрительно похожее на половину шашлыка версия от Олега. Свою на 25, 45, 25, 25. Пока. Продолжаем.
1: СВХ плюс.
2: Синька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку,

Следы хорошо проведенного праздника Лига. Какую вещь вы привезли с Лига, но не помните, как и почему эта вещь у вас оказалась. Вообще, конечно, у многих после длинных праздников, тем более для нас, для латвийцев, праздник Лига, Янов день, это особая часть года. Эти два дня, но обычно выходит плюс-минус, еще в дополнение к этому, как бонус. Так вот, после праздников у многих начинается режим археолога собственной жизни. Откуда, почему? Открываешь багажник, а там внезапно чья-то обувь живет своей жизнью. Заглядываешь в палатку, а там аккуратно сложен, не тобою, сложен рюкзак, как будто он всегда там был. В кармане куртки вдруг обнаруживаешь ключ, который вообще не твой, не от твоей машины, но уже почему-то стал запасным. И самое интересное, никто ничего не помнит, но у всех все есть. Поэтому сегодня мы с вами в этот временной отрывок до 10. Рубрика «Потеряшки» праздника Лига. «Потеряшки-находки». Рассказывайте, что у вас появилось после праздника. Из последних версий понравилась шапка в июне, и никто не признается, чья она. Спальный мешок. Вот Евгения версия про спальный мешок, внутри которого уже чьи-то чужие вещи. Фонарик. Это тоже великолепно. Мне кажется, версия на финальную прямую. Фонарик, светящий в неизвестность уже третий день. Батарейки все держат. Рюкзак с вещами, которые явно собирал не один человек. А если ночью ночь напролет, утром ярче заря, а если долго тебя не везет. СВХ+.

0: результатов перенесем на следующий, но уже по факту сейчас, после лига, мы с вами продолжаем собирать улики. Один кроссовок, чужая кепка, мангал в багажнике и прочее. Вопрос очень простой, чье все это. Ну и в целом, что здесь происходит сейчас, на данный момент, в прямом эфире радиостанции СВХ Плюс, 9 часов 55 минут. Рубрика «Находки и находки и потери». Наверное, как-то так было. Лига прошла, а вопросы-то остались. Из тех, что является фаворитом на данный момент. Напомню про что-то подозрительное, похожее на половину шашлыка, версия вот Олега. Так, далее, не зафиксировала пока авторов, но они будут. Шапка в июне, никто не признается. Фонарик, светящийся в неизвестность, уже третий день подряд. Также еще одна версия, которую озвучивала совсем недавно, про рюкзак с вещами, который явно собирал не один человек. 25-45-25-25. По этому номеру вы присылаете свои версии, как отпраздновали праздник Лига и что необычного нашли у себя. Либо сами потеряли, до сих пор ищут, либо нашли уже. И по факту все благополучно завершилось. Скоро узнаем подробности о погоде. В 10 часов ровно актуальные новости. В студии появится Алексей Новак.
1: Чувствуешь, стало теплее в квартире?

0: Сегодня в Латвии малооблачно, местами возможны кратковременные дожди, ветер слабый переменных направлений, днем по стране от 21 до 26 градусов тепла, на побережье Рижского залива в Видземе при этом прохладнее 18-21 градус. В Лепе и Вентспилсе сегодня плюс 23-24, в Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 22-24.
1: Радио СВХ.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. На длинных выходных снова было много трагедий на воде. Пожарно-спасательная служба сообщила, что из водоемов извлекли тела 8 погибших. Полиция за 5 выходных зафиксировала больше 200 ДТП. Травмы получили 58 человек. Было задержано 80 нетрезвых водителей. В Венесуэле вчера вечером произошли 2 сильных землетрясения подряд. Там погибли десятки людей. В Западной Европе сохраняется сильная жара. В Латвии в ближайшие дни будет комфортная, по-летнему теплая погода.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что за минувшие длинные выходные из водоемов по Латвии были извлечены тела 8 погибших. В службе с сожалением отметили, что в Латвии каждый год тонет около 100 человек в реках, озерах, в прудах и в море. И 2/3 таких случаев – это результат употребления алкоголя. Спасатели снова предупреждают, отдых у воды может закончиться очень плохо, если люди купаются пьяными в незнакомых местах или в одиночку. За 5 выходных с субботы до среды включительно в ДТП погибли 3 человека, больше 58 человек получили травмы. Полиция за 5 выходных задержала 80 нетрезвых водителей. В полиции уже отметили, что это больше, чем во время аналогичных выходных год назад. Только в день Лига, то есть в минувший вторник, были пойманы 20 пьяных за рулем, вчера 19. Сегодня полиция еще продолжает работу в усиленном режиме, проверки на дорогах, прежде всего на алкоголь. В Латвии снова обсуждают, надо ли вообще впредь сохранять практику переноса рабочих дней. На этой неделе у большинства жителей выходным был понедельник, но сотрудникам публичного сектора его придется отработать в субботу, 27 июня. Для частных компаний такие переносы носят рекомендательный характер. Министерство благосостояния уже подготовило проект о переносе нескольких рабочих дней в следующем году, но правительство рассмотрение этого вопроса отложило, хотя раньше его утверждали автоматом. Министр благосостояния Рейнис Узолнекс говорит, что полный отказ от переноса рабочих дней стоит оценить, потому что в других странах Евросоюза это не слишком-то распространенная практика. В министерстве подчеркнули, что переносы рабочих дней не меняют их общее число в году, но часто создают путаницу. У госучреждений и у частного сектора разный рабочий график, и людям не всегда понятно, когда какие услуги доступны, что открыто и работает, а что нет. Зарубежные новости. В Венесуэле вчера вечером произошли 2 сильных землетрясения подряд. Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 7,2, а затем 7,5. Больше всего пострадал венесуэльский штат Ла-Гуайра на Карибском побережье. Значительное разрушение есть также в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила режим чрезвычайной ситуации и сообщила, что по предварительным данным погибли не менее 32 человек, более 700 получили ранения. Очевидно, число жертв будет расти. Спасатели продолжают разбирать завалы. В Венесуэле закрыт главный аэропорт рядом с Каракасом. Отменены занятия в школах. Часть зданий используют как временное убежище и пункты помощи. Позднее землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии. Там, по данным местных СМИ, пострадали не менее 6 человек. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. Вчера вечером нефть марки Brent торговалась по $73 за баррель, а американская WTI в районе $70. Цены пошли вниз по мере того, как танкеры начали выходить из Ормузского пролива. Это произошло после начала переговоров США и Ирана об окончании войны. Накануне Ормузский пролив покинули, например, 3 ранее заблокированных танкера, на борту которых было около 5 миллионов баррелей нефти. Пролив был заблокирован с конца февраля. После начала ударов США и Израиля по Ирану, затем США ввели блокаду иранских портов, а 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, который предусматривает прекращение боевых действий и дальнейшие переговоры о завершении войны. В Западной Европе сохраняется сильная жара. Во Франции 23 июня стало самым знойным днем за всю историю метеонаблюдений. В отдельных районах страны температура поднималась выше плюс 40 градусов. Власти сообщили о десятках погибших в происшествиях, связанных с жарой, прежде всего о 48 утонувших за последние дни. Жарко сейчас также в Испании и Италии. В ближайшие дни высокие температуры ожидаются в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Хорватии и Венгрии. В Латвии после длинных выходных в ближайшие пару дней будет комфортная, по-летнему теплая погода. Сегодня, например, плюс 21-26, местами на востоке возможен кратковременный дождь. Похожая погода сохранится до конца июня. При этом в предстоящие выходные с запада в Латвию придет настоящая жара. Во многих районах страны температура может даже превысить плюс 30 градусов. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лучике эфира. Диана Сауле. Каждом лучике эфира.
1: Понравилось, как Андрей недавно прислал сообщение, пишет, а это я один такой нескромный, неужели никто не пишет, что на утро нашел у себя в кровати кого-то? Ну, Андрей, не знаю, может быть, другие просто не признаются и действительно считают это чем-то очень личным, но не вы. Итак, напомню, мы небольшой интерактив устроили. С 9 до 10 все это происходило по поводу тех вещей, которые найдены, которые обнаружили после праздника Лига, и как-то непонятно, почему они у нас, где наши, ну и так далее, тому подобное. И, знаете, вот из тех версий, которые стали моими фаворитами, я тут еще поконсультировалась, спросите у кого, а были, а заходили люди в гости? Пока Новак рассказывала актуальные новости. И одна из самых первых версий сообщения от Олега, знаете, он так молниеносно, как только этот интерактив был запущен, сразу прислал свою версию и свой рассказ, который вкратце следующим образом. Что-то подозрительно похожее на половину шашлыка нашел. Олег, вот кусок шашлыка определил ваши планы на 19 августа. Именно в этот день в концертном зале Дзинтере выступит легендарная группа Нэнси. Я вас поздравляю. Олег, всем остальным, кто участвовал, благодарность, поклон низкий. Но активничать мы будем продолжать и в это ближайшее время до 11 вместе. Всем в 10 часов 12 минут в четверг, 25 июня. Желаю отменного настроения, бодрого такого. И тем, для кого этот день рабочим днем и считается, вам, друзья, терпения, энергии побольше. В это время уже можно сказать, ну что там осталось? Уже день в самом разгаре, рабочий, имею в виду.

0: Давайте привет, Айвита. Доброе утро. Замечательно, в 10 часов и 20 минут. Я завидую тем, кто только сейчас пробуждается. 25 июня можете себе позволить. Друзья, у нас на подходе код доступа. Готовимся.
1: Летние прогулки под СВХ плюс.
2: Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

код доступа кому-то подарит дополнительную возможность отдохнуть либо в это ближайшее время, либо чуть позже. Да, кстати, можно отложить и на осень, ранняя осень, поздняя осень. Там срок годности билетов в кино на открытую дату, он достаточно большой этот срок годности. Не так, что надо в ближайшие недели успеть. Нет, можно отложить два пригласительных на открытую дату в Аполло Кино сегодня в коде доступа. Для всех бодрых и для всех активных. Одним словом, для тех, кто успел добраться до 25 июня.

0: еще немного отголоски праздника Лига. Я же говорю, кто-то только сейчас пробуждается. Виталий, доброе утро. Бодрое и доброе. Кстати, про доброту будет и первый вопрос в ходе доступа. Или нет? Готовы?
1: Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
0: У меня совершенно не было мысли вас как-то запутать, поэтому подумайте хорошо. Какой добрый неофициальный праздник отмечают 25 июня? Единица – день объятий. Двойка – день улыбок незнакомым людям. И по тройке у нас ответы – день добрых дел.
2: Вторая цифра.
0: В этот день, в 1903 году, появился на свет знаменитый английский писатель Джордж Оруэлл. Какая из этих культовых книг принадлежит именно Джорджу Оруэллу? Итак, единица – это 1984, а под двойкой спрятан ответ «Мастер и Маргарита», и троечка – это «О дивный новый мир».
2: Третья цифра.
0: В июне Солнце находится на пике своей активности в северном полушарии. Какое астрономическое событие происходит незадолго до 25 июня? Ну, обычно с 20 по 22 июня. Итак, единица – это день зимнего солнцестояния, а двойка – это день весеннего равноденствия или тройка – день летнего солнцестояния.
2: Последняя цифра.
0: Что произошло 25 июня в 1957 году? А единица. Был изобретен в этот день, в этом году, первый баскетбольный мяч. А двойка. Появилась летающая тарелка, как спортивный снаряд. Тройка. Провели первые Олимпийские игры.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: спрашивается вопрос, а тут, возможно, у некоторых сразу по несколько телефонов, с которых вы отсылаете комбинацию, пытаетесь получить код доступа к двум пригласительным на открытую дату в Apollo Kino. Два последних сообщения, просто вот Геннадия. Геннадий и Гена Геннадий. Вот сижу и раздумываю, как это так получилось. Тем более, что... А прислан-то правильная комбинация.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
2: СВХ плюс.
1: Может, так.

поэтому я еще немного такую паузу выдержала. Присылаете до сих пор. И, кстати, на радость правильной комбинации. Время было посмотреть, найти ответ на...

0: заключается в том, чтобы сегодня, впрочем, как и каждый день, делиться хорошим настроением и просто улыбаться окружающим. Пусть думают, что хотят, что вы еще празднуете. Итак, значит, у нас первый вопрос, и это двойка. День улыбок незнакомым людям. Второй вопрос был связан с Джордж Орвелл. 1903 год, появился он на свет именно в эту дату. И, конечно, 1984, понятное дело, единица. Про пика активности Солнца в северном полушарии. Ну, конечно, это то, что действительно 20-21 июня обычно происходит, и это день летнего солнцестояния. Это тройка. И завершающий вопрос. Код доступа. Что же произошло 25 июня в 1957 году? Версии были, был изобретен первый баскетбольный мяч, возможно, но это не точно. Была версия про то, что в эту дату провели первые Олимпийские игры, нет. И под двойку у нас была версия, появилась летающая тарелка, как спортивный снаряд. Ну, вот это то, что хотелось от вас получить, поскольку действительно считается датой появления летающей тарелки, так называемого фрисби, как спортивного снаряда, который уже позже стал популярной игрой во всем мире. Американский изобретатель Уолтер Моррисон получил патент на усовершенствованную версию своего летающего диска, который стал прообразом современной летающей тарелки. И по факту 2-1-3-2.
1: СВХ+.

у сердца отпуск, а у кого-то отпуск продолжается. И всем, кто еще отмечает, вам радости, прекрасного настроения на этот четверг. 25-ю сначала буду отсчитывать правильную вашу смс-ку. Почему? По факту 25 июня.

0: такое бывает. Иногда победитель тот, кто первым выполняет условия. Например, первым отправляет, и это сообщение до нас доходит. Иногда бывает так, что победителя определяем абсолютно случайным образом. Знаю, что Полина время от времени так делает и так поступает, использует генератор случайных чисел. Иногда бывает так, что побеждает участник, который набирает больше всего ваших же, кстати, голосов, когда просим отдать свой голос за ту версию, которую вам больше всего понравилось. Ну, а сегодня 25-е по счету сообщение, и 25-е становится счастливым для Елены. Леночка, я вас поздравляю. Сегодня вам 25 выпадает. Уж не знаю, сколько по возрасту, но то, что это приятный сюрприз, который, я надеюсь, создаст вам и продолжение настроения этого рабочего дня. Четверг, 25 июня. Комбинация правильная, вами присланная, 2-1-3-2. На этом код доступа сегодня завершаем.
1: А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето.
2: СВХ плюс.

0: небо, а на самом деле пока еще очень высоко. И в городе лето, не только в Риге, во всей Латвии. Жара к нам идет, предупреждают синоптики о том, что температура местами до плюс 33, плюс 34 градусов уже в эти ближайшие дни. В субботу, воскресенье, понедельник. Так уточняю у своего телефона, и он мне именно это говорит. Пока не жарко, плюс 19 в Риге.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu. Кто из

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву!

0: Диана Саула.
1: Ну, есть, конечно, разница. Либо просто греть, либо изнемогать от жары. Впрочем, как в отдельных регионах Европы именно сейчас и происходит. Там даже школы закрывают, отменяют поезда. И вообще, на самом деле, все это дело очень серьезно. Нам жаркие дни обещают в продолжении этой недели, суббота, воскресенье, начало следующей. Но, скорее всего, эта волна жаркой погоды, она придет к нам в Латвии ненадолго. И я честно скажу, и хорошо. Простите меня те, кто любит плюс 30 и выше, но сами, мне кажется, в какой-то момент уже после понимаете, ну все, хватит. Так что было действительно приятно. Без всяких там последствий, когда выше плюс 30 и понимаешь, что уже ни на что не способен. От Нелли получила сообщение, пишет: дорогая Диана, вчера 24 июня моей внучке Диане, тезка, как не поздравить, а исполнилось 18 лет. Сердечное поздравление от меня лично, от всей радиостанции СВХ Плюса. Сама Нелли дополняет счастья, радости, тепла с днем рождения тебя. Что касается музыкальной композиции, Нелли, я вам сердечно напоминаю о том, что рубрика «Хорошие новости» с 15 до 16 каждый будний день. Сегодня не исключение, раз уж мы с вами общаемся. В продолжении будет с Полиной Кузьминой общаться с 11 до 15, с 15 до 16. «Хорошие новости» в студии Дим Харов, и он с удовольствием ваше музыкальное пожелание исполнит. А пока на радость всем и в честь всех, кто сегодня, 25 июня, отмечает свой индивидуальный праздник, да и всем нам с вами, кто просто радуется прекрасному летнему дню.

0: что сейчас буду обобщать, вообще хотела с Полиной обсудить. Но тут такой нюанс, не знаю. Возможно, мы с вами еще в продолжении будем общаться. Шучу! Появится в скором времени Полин Кузьмина в студии. Я пока еще не прощаюсь, но некое такое обобщение этого утра мне лично хочется сделать. Хотелось и от Полины узнать ее отношение к празднику Лига. Как она отметила, может ли, в состоянии ли она в трех словах описать свой праздник Лига. По определению может все-таки эфир вести и не то чтобы заглянуть на минут 10, а полных, полноценных 4 часа с 11 до 15 дневной эфира. Ну а вот и она. Раздевайся, садись, отдохни немножко. Я уже наметилась общаться на эту тему сама с собой, потому что хотела подытожить сегодняшнее утро. Сегодня я просила описать радиослушателей в трех словах праздник Лига. Собственно, вот, Полин, привет. Ты здесь?
1: Привет, да, я запыхавшаяся, но я все, я разделась. Но
0: полностью?
1: До приличного. В трех словах, ну что, было вкусно, жарко, хорошо.
0: Так, а жарко, можно уточнить, ты где была? У меня было приятно, но не жарко.
1: Жарко, но вообще же были дни такие очень-очень и насыщенные в плане разных этих, там было жарко. Хотя бы раз в году. Вот, ну и жарко вообще, погода-то какая была шикарная. То есть удалось и позагорать, и покупаться, и встретиться с родными, с близкими, со всеми. Было классно.
0: Было классно. Как по ощущениям эти 5 дней? Сегодня тоже пыталась понять, у меня ли у одной такое состояние. Кажется, что эти 5 дней просто пролетели как одно мгновение. Вот только что мы вступили в них, и уже пришлось выходить.
1: Очень быстро к хорошему привыкаешь быстро.
0: Нужны ли выходные после выходных?
1: Однозначно. Вот я бы наоборот делала, если бы была такая возможность, вот этот день понедельничный, да, я бы перенесла наоборот после лиг. Вот сегодня не выходит. В понедельник можно было как-то там?
0: А, то есть ты бы была готова в понедельник?
1: Ну, денечек.
0: Ну, денечек.
1: Ты же вышла, я вот с Крейпенсом вас слышала во вторник. Ничего, вот.
0: Нормально. Ну, мы же там до этого и после этого. Шучу. Полин, желаю тебе отличного эфира.
1: Спасибо, дорогая.
0: Я, в свою очередь, всем радиослушателям пожелание прекрасного продолжения. Четверг, 25 июня. Завтра услышимся вновь. Володя пока еще в отпуске. Мы продолжаем. Хотела сказать, нет, не отдуваться. Нам это все по кайфу и в радость. Благодарю за сегодня. Пока. До завтра. Всего самого хорошего.
2: Радио СВХ+. Без тебя как на пусть.

0: Ка... А, а.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Сегодня в Латвии малооблачно, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди, ветер слабый переменных направлений. Днем по Латвии плюс 21, плюс 26 градусов. На побережье Рижского залива в Видземе прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Лепе и Вентспилсе сегодня 23-24 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 22, плюс 24.
1: Радио СВХ.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Пожарные спасатели сообщили, на длинных выходных из водоемов по Латвии были извлечены тела 8 погибших. Также за 5 выходных в ДТП по стране погибли 3 человека. 58 человек получили травмы. В Латвии снова обсуждают, надо ли вообще впредь сохранять практику переноса рабочих дней. В Западной Европе сохраняется сильная жара. В Латвии в ближайшие дни будет комфортная, по-летнему теплая погода.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что на длинных выходных по случаю Лига и Яного дня из водоемов по Латвии были извлечены тела 8 погибших. В службе с сожалением отметили, что в стране каждый год тонет около 100 человек в реках, озерах, в прудах, в море. Как правило, примерно 2/3 таких случаев – это результат употребления алкоголя. Также за 5 выходных с субботы до среды включительно в ДТП по Латвии погибли 3 человека, 58 получили травмы. Полиция задержала 80 нетрезвых водителей, это больше, чем во время аналогичных выходных год назад. Только в день Лига, то есть в минувший вторник, были пойманы 20 пьяных за рулем. Вчера 19, причем у большинства из них было больше 1,5 промилле. Как обычно, в таких случаях начаты уголовные процессы, у нарушителей конфискуют транспортное средство, либо выписывают штраф в размере его стоимости. Сегодня полиция еще продолжает работу в усиленном режиме, проверки на дорогах, прежде всего на алкоголь. В Латвии снова обсуждают, надо ли вообще впредь сохранять практику переноса рабочих дней. На этой неделе у большинства жителей выходным был понедельник, при этом сотрудникам публичного сектора его придется отработать в субботу, 27 июня. Для частных компаний такие переносы носят рекомендательный характер. Министерство благосостояния уже подготовило проект переноса нескольких рабочих дней в следующем году, однако правительство отложило рассмотрение этого вопроса, хотя раньше порядок этот утверждали автоматом. Министр благосостояния Рейнис Узолникс говорит, что полный отказ от переноса рабочих дней стоит оценить, потому что в других странах Европы это не слишком распространенная практика. В министерстве подчеркнули, что переносы не меняют общее число рабочих дней в году, однако часто создают путаницу. У госучреждений и частного сектора разный рабочий график, а людям не всегда понятно, какие, когда услуги доступны, что открыто, что работает, а что нет. Госкомпания Passagier Wilsens, работающая под брендом Vivi, решила выставить чешской компании Skoda Вагонка штраф, неустойку в размере 5 700 000 евро за задержку поставки новых электропоездов, а также за дефекты, которые не были устранены в срок. В компании отметили, что при выполнении контракта учитывали влияние ковида и войны в Украине, поэтому сроки уже продлевали, но и новый график Skoda Вагонка все равно нарушила. Последнюю электричку должны были доставить до 31 июля 2024 года, однако фактически поезд прибыл только 13 ноября. В целом Skoda Вагонка поставила Латвии 32 новых электропоезда. В Passagier Wilsens подчеркивают, что штраф не отменяет значение проекта, новые поезда уже работают, число пассажиров за последние годы выросло. Общая стоимость этой закупки электричек составила почти 245 миллионов евро. Большую часть суммы покрыли средства из фонда сплочения Евросоюза. Зарубежные новости. В Венесуэле вчера вечером произошли 2 сильных землетрясения подряд. Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 7,2, а затем 7,5. Больше всего пострадал венесуэльский штат Ла-Гуайра на Карибском побережье. Значительное разрушение также в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Исполняющий обязанности президента страны Делси Родригес объявила режим чрезвычайной ситуации. Сообщила, что по предварительным данным погибли не менее 32 человек, более 700 получили ранения. Очевидно, число жертв будет расти. Спасатели продолжают разбирать завалы. В Венесуэле закрыт главный аэропорт рядом с Каракасом, отменит занятия в школах. Часть зданий используют как временные убежища и пункты помощи. Позднее землетрясение магнитудой 7,2 произошло также на северо-востоке Японии. Там, по данным местных СМИ, пострадали не менее 6 человек. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent торгуется по $72-73 за баррель, а американская WTI в районе $69. Цены пошли вниз по мере того, как открылся Ормузский пролив, и оттуда начали выходить танкеры. Это произошло после начала переговоров США и Ирана об окончании войны на Ближнем Востоке. Например, накануне Ормузский пролив покинули 3 ранее заблокированных танкера, на борту которых было около 5 миллионов баррелей нефти. Западной Европе сохраняется сильная жара. Во Франции 23 июня стало самым знойным днем за всю историю метеонаблюдений. В отдельных районах страны температура поднималась выше плюс 40 градусов. Власти сообщили о десятках погибших в происшествиях, связанных с жарой, прежде всего о 48 утонувших за последние дни. Из-за погоды Эйфелева башня и Лувр на этой неделе в тот же вторник закрывались раньше обычного. Жарко сейчас также в Испании и Италии. В ближайшие дни высокие температуры ожидаются в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Хорватии и Венгрии. В Латвии же после длинных выходных, то есть в ближайшие несколько дней, будет комфортная по-летнему теплая погода. Сегодня плюс 21-26, и местами в восточных районах возможен кратковременный дождь. Похожая погода сохранится до конца июня. При этом в предстоящие выходные с запада придет жара. Во многих районах Латвии в субботу и воскресенье температура воздуха может превысить плюс 30 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Ну, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада приступить к работе. До 15.00 мы с вами вместе. Как вы там делитесь? Продолжайте, вернее, делиться, как отлеговали. Мне, как и Дианочке Саулы, тоже интересно. Пишите 25-45-25-25. Наелись ли вдоволь шашлыка? Напились ли пенного напитка? Назагорались ли на пляже? Накупались ли? Может быть, те, кто уже, знаете, в силу возраста или хобби с тяпкой, там, с лопатами и граблями по участку, может быть, что-то высадили, посадили такое вкусненькое на будущее. Но я надеюсь, то, что эти длинные выходные вам подарили. Самое главное – это отдых. Вы смогли отдохнуть, выспаться, встретились с близкими, с любимыми людьми, выехали на природу. И вообще масса у вас сейчас, если посмотреть свой телефон, галерея, масса ярких фотографий, которые останутся с вами на память на всю жизнь. Ну что, поехали вперед. Еще раз всех с прошедшими праздниками. И это так круто начинать новую трудовую неделю сразу с четверга.
0: Лето, которое можно слушать.
3: Лето.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Klinģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

Какой день сегодня? Четверг, да, вот четверг. Все время хочется сказать, а понедельник нет. Начали эту трудовую неделю с четверга. Влади пишет: «Привет, в ближайшие пару месяцев не в состоянии думать о шашлыке и пиве. В бане были, джакузи, баскетбол, играли. Отличный праздник вышел в кругу семьи и друзей». Это классно, я за вас очень рада. 25-45-25-25, кто хочет поделиться, пишите, мне всегда очень приятно. Так, о чем хочется поговорить? Ну, конечно, о погоде, в том числе, как долго сохранится такая погода, солнечная, причем комфортная. Не как вот мне вчера написала подруга, она в Манчестере, плюс 43 градуса вчера там было, она вообще очень любит цветы, там выращивает какие-то орхидеи, очень переживала как раз-таки по поводу того, что все это может погибнуть. У них действительно очень жарко, как и в других европейских странах, и в Испании, и во Франции. И якобы вот эта вот жара придет и к нам в конце этой недели, более плюс 30 градусов. Но сегодня, если говорить именно о 25 июня, воздух будет, знаете, такой комфортный, летний, потрясающая погода. Солнышко будет светить. Лишь на востоке страны ожидается кратковременный дождь, а так ветер слабый, температура воздуха плюс 21, плюс 26. В столице небо лишь временами будет затягивать облаками, пока светит ярко солнышко. Существенных осадков не принесут эти облака, и будет дуть тоже слабый ветер, как и по стране в целом, и воздух прогреется до комфортных плюс 22, плюс 24.

0: сейчас одному мужчине. Вот историю тут вычитала около футбольную. Бразильский футбол сейчас обсуждают не только из-за матчей. Президент Бразильской футбольной конфедерации Самир Хаут оказался в центре громкого скандала. По данным бразильских СМИ, его обвиняют в том, что поездки женщин из его окружения оплачивались из бюджета футбольной федерации. Самый обсуждаемый эпизод связан с чемпионатом мира. Сообщается, что вместе с этим вот Самиром Хаудом в США прилетела фитнес-предприниматель Камила Кристина Андраде. Она почти 10 дней проживала в одном из престижных отелей Нью-Йорка. Стоимость размещения превысила $11 000, и все это оплачивала федерация. И оформлен номер был на имя, ну, соответственно, главы федерации, вот этого человека Самира Хауда. Все бы ничего, но это не официально его жена, ну, вы понимаете, да, решил выехать с фитнес-моделью, немножечко отдохнуть, видимо, не только футбол посмотреть, потому что дальше история становится еще интереснее. Пока Камила оставалась в Нью-Йорке, Хаут ненадолго вернулся в Бразилию на матч женской сборной, а затем отправился в Мексику, где уже встретился со своей супругой Натальей. И уже вместе с супругой появился на церемонии открытия чемпионата мира. Любопытно, что буквально за день до этого Камила покинула США. В общем, Санта-Барбара у них настоящая. Журналисты, кстати, сразу напомнили о похожем случае в прошлом году. Тогда поездку в Катар на финал клубного чемпионата мира совершила инфлюенсер и фармацевт Тамирес Фернандес. Перелет бизнес-классом, проживание в пятизвездочном отеле, как утверждается, тоже были оплачены за счет федерации. Сама Бразильская футбольная конфедерация все обвинения категорически отвергает. В официальном заявлении говорится, что руководство действует в рамках этических норм, а все расходы носили исключительно деловой и представительский характер. Ну, вот так вот. Такая история очень любопытная. Что ж, насчет футбола. Завтра уже пятница. Смотрите, как-то вышли мы трудиться. Хоп, уже пятница завтра. И я знаю, что вы помните, что по вторникам и пятницам, пока вот происходит это главное спортивное событие, мундиаль, у нас в эфире футбольная 10-минутка с Анатолием Крейпансом. И завтра в 11:30 обязательно тоже выйдет в эфир. Не пропустите.
1: СВК+.

с удовольствием приступила к работе. И, кстати, сегодня, 25 июня, еще и интересный праздник. Сегодня отмечается День улыбок незнакомым людям. Ну, мы-то с вами уже хорошо друг друга знаем. Но, тем не менее, если вдруг сегодня вы, прогуливаясь по улице, ну, где мы можем встретить незнакомцев? Да всюду! В магазине, в транспорте и так далее. Часто же проходим серьезными лицами все в своих заботах и проблемах. А вы улыбнитесь сегодня, потому что от улыбки каждый хмурый день светлее. Кстати, ученые говорят, что когда мы улыбаемся, мозг начинает вырабатывать гормоны хорошего настроения. Причем работает это даже тогда, когда улыбка появилась сначала просто как жест. То есть вот так натянуто улыбнулся, уже гормоны в вас пошли, заработали хорошего настроения. Психологи тоже ученых поддерживают. Кстати, еще улыбки обладают удивительным свойством. Они заразительные. Один человек улыбнулся другому, тот улыбнулся в ответ. И хорошее настроение начинает распространяться дальше. Поэтому я, улыбаясь, продолжаю эфир. Привет хочу передать слушательнице нашей постоянной Ольге. Она пишет, что лига у нее прошло хорошо, шашлычок пожарили, в баньку сходили, дети установили палатку, взяли спальные мешки и спали в палатке. Ну и родители в это время, я так понимаю, тоже хорошо смогли отдохнуть.

0: говорите? Крака! Я говорю дил!
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
4: СВХ+.

0: Сегодня четверг, 25 июня. Ну что у нас, длинные выходные позади, получается. Сегодня многие наверняка задаются вопросом, вот 5 дней отдыха – это хорошо или все-таки слишком много, слишком мало? Иногда хочется так ответить, но на самом деле специалисты говорят, что такие мини-каникулы помогают снизить уровень стресса, восстановить силы, но есть, конечно, у всего хорошего и побочный эффект. За несколько дней, понятно, мы успеваем привыкнуть к поздним подъемам, неспешным завтраком жизни вот без будильника, поэтому в первое рабочее утро вот сегодня организм наш искренне недоумевал, почему праздники вдруг закончились, не хочу я никуда просыпаться, хочу еще поваляться в кроватке, хочу поздний завтрак. Ну, в общем, если вы сегодня чувствуете сонливость или как-то так не можете пока что работать на максимальных оборотах, вы точно не одни. Вот хочется вас поддержать, потому что после длинных выходных это совершенно нормальная реакция. И хорошая новость в том, что обычно уже через день-два организм возвращается в привычный ритм. И как только мы в него вернемся, у нас опять будет выходной. Напомню, что много где 22 июня перенесено как рабочий день на 27 число. Так что кому-то 2 дня на этой неделе придется потрудиться, кому-то 3 дня. Но тем не менее до выходных новых осталось тоже уже совсем немного времени.
1: СВК плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, местами возможны кратковременные дожди, ветер слабый, переменных направлений, днем по стране 21-26 градусов тепла. На побережье Рижского залива Видзема прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Лепае-Вентспилсе сегодня 23-24 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 22-24.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. На длинных выходных по случаю Лига и Яного дня в Латвии утонули 8 человек. В ДТП погибли 3 человека, 58 получили травмы. Полиция задержала 80 нетрезвых водителей. В Венесуэле вчера вечером произошли 2 сильных землетрясения. Погибли более 30 человек, более 700 получили ранения. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что на длинных выходных по случаю Лига и Яного дня из водоемов по Латвии были извлечены тела 8 погибших. По 2 случаям полиция начала уголовные процессы. Днем в субботу, 20 июня, в Валмере в реке Гауя утонул мальчик 2011 года рождения, а поздно вечером во вторник, 23 июня, в пруду под Смилтоны утонул подросток 2007 года рождения, который отправился плавать на сабборде и упал в воду. Его вытащили из воды, пытались реанимировать, но тщетно. С начала этого года пожарные спасатели уже 35 раз доставали погибших людей из водоемов. В том числе не менее 15 человек утонули с начала официального купального сезона, то есть с 15 мая. В пожарно-спасательной службе с сожалением отметили, что в Латвии каждый год тонет около 100 человек в реках, озерах, в прудах и в море. И, как правило, примерно 2/3 таких случаев – это результат употребления алкоголя. Спасатели снова предупреждают, отдых у воды может закончиться очень плохо, если люди купаются пьяными в незнакомых местах или в одиночку. Также за 5 выходных, с субботы до среды включительно, в ДТП по Латвии погибли 3 человека. 58 человек получили травмы. Полиция задержала 80 нетрезвых водителей. Это больше, чем во время аналогичных выходных год назад. Только в день Лига, то есть во вторник, были пойманы 20 пьяных за рулем. Вчера 19. Причем у большинства нарушителей было больше 1,5 промилле. Как обычно, в таких случаях начаты уголовные процессы, у нарушителей конфискуют транспортное средство, либо выписывают штраф в размере его стоимости. Сегодня полиция еще продолжает работу в усиленном режиме, проверки на дорогах, прежде всего на алкоголь. Госкомпания Passagiru Wilciens, работающая под брендом Vivi, сообщила, что выставит чешская Skoda Вагонка штраф в размере 5 700 000 евро. Это неустойка за задержку поставки новых электричек, а также за дефекты, которые не были устранены в срок. В Passagiru Wilciens сообщили, что при оценке выполнения контракта с чехами были учтены влияние ковида и войны в Украине. По этим причинам сроки продлевали, но и новый график Skoda Вагонка все равно нарушила. Последний электропоезд должны были поставить в Латвию до 31 июля 2024 года, но фактически он прибыл только 13 ноября. В целом, Skoda Вагонка поставила Латвии 32 новых электрички. Общая стоимость этой закупки составила без малого 245 миллионов евро. Большую часть суммы покрыли средства Фонда сплочения Евросоюза. В Венесуэле вчера вечером произошли 2 сильных землетрясения подряд. Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 7,2, а затем 7,5. Больше всего пострадал венесуэльский штат Ла-Гуайра на Карибском побережье. Значительное разрушение также в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Исполняющий обязанности президента страны Делси Родригес объявила режим чрезвычайной ситуации и сообщила, что погибли не менее 32 человек, более 700 получили ранения. Очевидно, что число жертв будет расти, спасатели продолжают разбирать завалы. В стране закрыт главный аэропорт рядом с Каракасом, отменены занятия в школах, часть зданий используют как временные убежища и пункты помощи. Позднее, вчера, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии. Там, по данным местных СМИ, пострадали не менее 6 человек. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке. Сегодня нефть марки Brent торгуется по $72 за баррель, а американская WTI по $69. Цены пошли вниз по мере того, как был открыт Ормузский пролив, и оттуда начали выходить танкеры. Вчера, например, его покинули 3 ранее заблокированных судна, на борту которых было около 5 миллионов баррелей нефти. В Западной Европе сохраняется сильная жара. Во Франции 23 июня стало самым знойным днем за всю историю метеонаблюдений. В отдельных районах температура поднималась выше плюс 40. Власти сообщили о десятках погибших в происшествиях, связанных с жарой, прежде всего о 48 утонувших за последние дни. Из-за погоды Эйфелева башня и Лувр на этой неделе в тот же вторник закрывались раньше обычного. Жарко сейчас также в Испании и Италии. В ближайшие дни высокие температуры ожидаются в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Хорватии и Венгрии. В Латвии же после длинных выходных, то есть в ближайшие дни, будет комфортная, по-летнему теплая погода. Сегодня плюс 21-26, местами на востоке возможен кратковременный дождь. Похожая погода сохранится до конца июня, при этом в предстоящие выходные в Латвию с запада придет настоящая жара. Во многих районах страны температура может превысить плюс 30 градусов. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Тот самый красивый, кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Плюс Полина Кузьмина.
1: Обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня.
2: 12 часов и 11 минут. Всем привет и отличного настроения желает радиостанция СВХ Плюс. Еще в ближайшие 3 часа мы вместе с вами на одной волне. Ну и сейчас время для многих уже обеденное. Давайте поговорим о еде, если вы еще можете о ней говорить. Потому что выходные выдались насыщенными, безусловно. Но тем не менее, вот о трендах давайте. Гастротренд. Прямо сейчас в тренды неожиданно выбилась окрошка. С другой стороны, что значит неожиданно? Лето и холодные супы, безусловно, в фаворе, так скажем. Но окрошка не классическая, на квасе и даже не на кефире. В соцсетях все чаще обсуждают окрошку на минеральной воде. Берут обычную газированную минералку, добавляют немного сметаны или йогурта, и получается легкий летний суп. А еще и с пузырьками. Споры, конечно, уже тут начались. Я смотрю, на одном форуме поклонники кваса говорят, что это не окрошка никакая. Любители кефира вообще смотрят на происходящее с подозрением. Но лето, мне кажется, что это время, в том числе, экспериментов. И можно попробовать, почему нет. Ну, совсем не получится, не понравится. Выльем куда-нибудь подальше. Тем не менее, если вы сейчас обедаете, безусловно, хочется пожелать вам приятного аппетита. Если еще не успели, самое время подумать о перекусе. Может быть, сегодня у вас на вашем столе появится эта трендовая окрошка на минеральной воде. Ну, а мы остаемся с вами, продолжаем делать этот рабочий день немного легче и вкуснее.
1: СВХ Плюс.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: 12 часов и 19 минут. Сегодня комфортный летний день. Всем прекрасного настроения. Но тут, конечно, вот я рассматриваю картинки. Европа изнемогает от жары. Закрываются школы, отменяются поезда. Растет, увы, число жертв. Кстати, уже в ближайшие выходные и в нашу страну придет мощная волна жары из Западной Европы. По прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник температура воздуха во многих районах страны достигнет плюс 32, плюс 35 градусов, что может сделать эти дни самыми жаркими за всю историю июньских метеонаблюдений. Если говорить о рекордах, то по данным метеорологов, нынешняя волна жары может приблизиться к историческим рекордам июня. Так, абсолютный июньский максимум в Латвии был зафиксирован 28 июня 1973 года. Было это в Мерсарксе, и тогда температура воздуха была плюс 34,6 градуса. Завтра погода останется еще достаточно комфортной. Плюс 20, плюс 27, без осадков и при солнечном небе. Но вот в субботу ветер сменится на юго-западный, и в страну начнет поступать горячий воздух. И уже температура начнет повышаться. Плюс 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Так же быстро, как и вот возраст тоже прибавляется. Не успела оглянуться, а уже вот столько. Больше, чем даже исторический максимум жары в июне. Что это такое? Я отказываюсь в это верить. Ладно, кстати, пик жары, еще раз напомню, ожидается воскресенье и понедельник. И ночи тоже будут теплыми. Температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 20 градусов. Небольшую передышку смогут почувствовать жители западного побережья Курзема. И также не исключено, что нам всем на мобильнике опять рассылку пришлют, такую, ну, рассылка экстренных уведомлений. Жителям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и особенно внимательно следить за состоянием детей, пожилых людей и домашних животных.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания Latvijas Valsts Meži сообщает, что ее команда Южно-Латгальского региона получила премию «Зеленое совершенство» в номинации «За сотрудничество». Награду вручила Государственная служба окружающей среды на торжественной церемонии, приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды. Службе подчеркивают, что команда Latvijas Valsts Meži – это надежный партнер, который активно работает и с самой службой, и с самоуправлениями. Участвует в планировании лесного хозяйства и подготовки стратегических документов, а также помогает вовремя предотвращать нарушения, в том числе с помощью мобильного приложения «Vides SOS». Премия «Зеленое совершенство» в сфере охраны окружающей среды вручают с 2015 года. Ее отмечают предприятия и партнеров, которые вносят вклад в качество окружающей среды и устойчивое развитие Латвии.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā.

0: СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 12:37. Мы уже говорили о том, что в ближайшие выходные в Латвию придет мощная волна жары из Западной Европы. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, понедельник, температура воздуха во многих районах страны достигнет плюс 32-35 градусов, что может сделать эти дни самыми жаркими за всю историю июньских метеонаблюдений. И, конечно, когда такая жаркая погода, то жителям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, внимательно следить за состоянием детей, пожилых людей и домашних животных и пить больше воды. И я вот только недавно узнала, что, оказывается, есть даже сомелье воды. Да, есть такой удивительный, уникальный человек, и я с большой радостью хочу проанонсировать его появление в студии радиостанции СВХ+. Случится это завтра, в пятницу, с 10 до 11, в утреннем шоу «Люди бодрые», где Диане Сау придет у нас Дан Валевах. Это прекрасно. Вот тут изучу тоже материалы, расскажу обязательно.

0: вам более детально про этого человека. Да и, собственно, он сам про себя тоже нам все интересненькое расскажет. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Завтра с 10 до 11 не пропустите эту увлекательную беседу. Ну, а в рамках этого часа также расскажу вам о том, что китайские ученые создали охлаждающий нано-шелк. Вначале я прочитала нано-кошелек. Нет, это другие, видимо, кто-то создает. Нано-шелк. И вот этот нано-шелк отражает 95% солнечного света и очень помогает как раз-таки в жаркие дни.
1: СВХ+.

0: veikalos Maxima. Brīvdienu! Wow! Īstdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maxima.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Сюда тоже придет жарища. Воскресенье, понедельник, температура воздуха плюс 32, плюс 35. Могут даже и рекорды быть побиты. Ну и представьте себе одежду. Вот новость такая как раз-таки в тему жаркой погоды, которая работает почти как персональный кондиционер. Конечно, как будто это что-то из разряда фантастики, но это правда. Китайские ученые утверждают, что сделали большой шаг в этом направлении. Исследователи из Китая разработали новый вид шелка, который способен отражать до 95% солнечного света. Вот можем даже сравнить. Обычная одежда часть солнечной энергии поглощает, из-за чего ткани кожи под ней, соответственно, что правильно, нагреваются. А вот этот новый наноматериал действует наоборот, словно отправляет солнечные лучи обратно. Уходите, не нужны вы нам. Самое интересное, что речь идет не о какой-то синтетике будущего, а о натуральном шелке. Ученые изменили структуру волокон на наноуровне. Вдохновение они, кстати, знаете, где нашли? В подсолнухе. Тончайшие волокна расположили по принципу спирали, которая напоминает узор расположения семечек в цветке. Благодаря такой конструкции ткань получила совершенно новые свойства. Результаты испытаний впечатляют. В солнечную погоду кожа под одеждой из такого шелка была в среднем более чем на 4 градуса прохладнее, чем под обычным шелком. А по сравнению с открытой кожей разница достигала 5 и даже 9 градусов. Мне кажется, что изобретение реально важное. На фоне все более жаркого климата ученые по всему миру ищут способы охлаждаться без лишних затрат энергии. В общем, вместо того, чтобы включать кондиционер на максимум, можно просто рубашечку из такого нано-шелка приобрести и чувствовать себя комфортно. Впрочем, мне здесь в студии радиостанции СВХ Плюс очень хорошо. У нас и современная система кондиционирования, которая охлаждает. И такие большие окна. Здесь очень светло и с комфортом, поэтому продолжу трудиться для вас, дорогие.
1: Хиты навсегда. Золотой запас радио СВХ Плюс.
2: Города, если за окном темно, он не спал, на ночь запирал окно. Он был старше, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила лета.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
2: Lidl стоит того.
4: СВХ плюс. Ты думал все понарошку,

12:55. Недавно я рассказывала о том, что китайские ученые изобрели специальную ткань, нано-шелк, которая охлаждает кожу в жаркие дни. И вот еще одна новость про нано. Теперь на горизонте появляется новый гастротренд, который я очень люблю, так называемое нано-мороженое. Речь тут не о миниатюрных порциях, а о технологии. Ученые и технологи работают над структурой десерта на микро- и нано-уровне, чтобы сделать мороженое более нежным, воздушным и стабильным при хранении. Благодаря изменению структуры льда и жировых частиц продукт может медленнее таять. Вот что особенно актуально, да, в жаркий день. Иногда берешь себе порцию в рожке, и пока там начинаешь его есть, оно уже все потекло по рукам. Особенно вот у детишек это актуально. А теперь это мороженое будет медленнее таять, лучше сохранять вкус. И еще одна идея – умная текстура, когда мороженое буквально меняет ощущения во рту, раскрывая разные слои вкуса постепенно, а не сразу. То есть вначале попробовал, вроде бы мятное мороженое, чуть там прошло время. Нет, оказывается, это клубничное. Может сочетать много разных вкусов. Ну, пока это, правда, больше лабораторные разработки, эксперименты, но пищевые технологии уверены, такие десерты, не технологии, а технологи. Технологии развиваются, шагают вперед семимильными шагами, и технологи уверены, что такие десерты могут появиться в массовом производстве уже в самые ближайшие годы. Что еще происходит в нашей стране и в мире интересного, совсем скоро расскажет Владимир Новодворский, а мы встретимся сразу после новостей.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, местами возможны кратковременные дожди, ветер слабый, переменных направлений, температура воздуха от 21 до 26, на побережье немного прохладнее, только до 21. Лепая-Венспилс 23-24, в Даугавпилсе, Резекне и Риге 22-24 градуса.
0: Радио СВХ плюс.

0: праздники лига выдались довольно трагичными в этом году. До осени в Рауде откроют центр временного приема иностранцев. Беларусь отключила ретрансляторы для нанесения ударов по Украине, утверждает Зеленский. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: За последние дни в водоемах Латвии утонули 8 человек, сообщили в пожарно-спасательной службе. Ежегодно тонет около 100 человек. Примерно 2/3 случаев утопления связаны с употреблением алкоголя. За 5 праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, так как водители были сильно пьяны. Это больше, чем на праздники лига в прошлом и позапрошлом году, сообщили в полиции. Больше всего нарушений зафиксировано в Рижском регионе и в Земгале, а атипичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. В этом году статистику ухудшило большое количество выходных и хорошая погода и множество публичных мероприятий, поэтому люди больше перемещались с одного мероприятия на другое, пояснили в полиции. Усиленный контроль водителей на дорогах полиция продолжает и сегодня. В выходные была зафиксирована угроза кибербезопасности информационной системе государственного предприятия «Latvijas Valsts Meži». Компания тесно сотрудничает с учреждением по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ и другими государственными органами безопасности для устранения последствий инцидента. Напомню, «Latvijas Valsts Meži» в том числе занимается разработкой информационных систем для проведения выборов в 7 в октябре этого года. В компании утверждают, что IT-среда для разработки избирательной системы была изолирована от остальной системы. Центр временного размещения задержанных иностранцев в Рауде Аугшдаугавского края планируется открыть до сентября, сообщили в Государственном агентстве обеспечения. В центре будут размещаться иностранцы, подлежащие скринингу и пограничным процедурам. Временный центр оборудуется в здании бывшей школы, и его цель обеспечить, чтобы все необходимые проверки безопасности, личности и здоровья, а также пограничные процедуры проводились быстро, эффективно и в полном соответствии со стандартами Европейского Союза. Рауда будет центром частично закрытого типа, и иностранцам не будет разрешено самовольно покидать его территорию. Иностранцев здесь будут размещать только на время проведения пограничных процедур. С понедельника в Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые помогали российским дронам наносить удары по Украине, сообщил вчера президент Украины Владимир Зеленский. Демонтировали их или нет, я пока не знаю, но мы работаем над этим. Ретрансляторы на сегодняшний день не работают, заявил Зеленский. Как уже сообщалось, в конце прошлой недели Зеленский заявил, что на территории Беларуси находятся ретрансляторы, которые помогают координировать российские удары по Украине. В частности, по его словам, 4 таких ретранслятора размещены в Гомельской и Брестской областях. 2 землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд вчера вечером. Оба землетрясения произошли в 160 километрах к западу от столицы страны Каракаса. Из-за подземных толчков рухнули здания в Каракасе. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра на Карибском побережье. По предварительным данным, погибли 32 человека, более 700 получили ранения. Власти предупредили, что погибших может быть больше. Геологическая служба США прогнозирует, что погибли 1000 человек. Высока вероятность, что число погибших превысит 10 000 человек. После праздничная короткая рабочая неделя в Латвии пройдет с довольно теплой, но облачной погодой. Дождь пройдет лишь местами. Теплая погода сохранится до конца июня. В выходные со стороны Западной Европы на территорию Латвии придет жаркая воздушная масса. Столбик термометра во многих местах достигнет и превысит отметку в плюс 30 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: настроение желает радиостанции СВХ+. 13:11. Еще раз хочу сделать анонс. Внимание, завтра в пятницу 26 числа в нашем прямом эфире очень будет необычный и редкий гость. После 10 утра в утренний эфир к Диане Саулы придет Дан Валивах. Это сомелье воды, водный сомелье. Представляете, единственный в Восточной Европе специалист такого уровня. Поговорим о том, как выбирать воду для здоровья, энергии, чем отличаются разные виды воды, есть ли вообще правильная, так скажем, вода для организма. А еще узнаем с вами про неожиданные эксперименты, связанные с водой, ее свойствами и тем, как она влияет на наше самочувствие. Я уверена, что будет очень интересно, неожиданно, однозначно не скучно, поэтому не пропустите завтра после 10 появления здесь в прямом эфире сомелье воды. Но у меня, я вам хочу сказать, появились 2 билета в кино на анимационный фильм «История игрушек 5». И как-то хочу вас чуточку расшевелить, дорогие радиослушатели. Понимаю, что сложно после 5 дней, но тем не менее мы с вами вернулись в реальность после длинного уикенда. И давайте проверим, как вообще у вас прошли эти выходные. Очень такой у нас интерактивчик. Несложный, просто вот скажите мне, напишите на номер 25452525 в виде смс-ки или на WhatsApp самая странная вещь, которую вы сделали за эти 5 выходных. Самая странная вещь, которую вы сделали за эти 5 выходных. Пишите, посмотрю, почитаю и кому-то из вас вручу 2 билета на анимационный фильм «История игрушек 5».
1: СВХ плюс.

0: Manigārdumi.
1: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 eiro. Kliņģeri svētku 9,59 eiro kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 eiro. Rimī.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
6: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
8: СВХ+.
9: Все мы изначально, чайники с мечтами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Сегодня впервые для многих наших радиослушателей трудовой день, четверг, 25 июня. И у нас сейчас такой конкурс «Интерактив после праздничная правда». Вот как назову. Самая странная вещь, которую вы сделали за эти 5 выходных. Вы можете выиграть 2 билета в кино «Аполло. История игрушек 5». Анимационный фильм рассказывает о новых приключениях Вуди, Базы, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом, планшетом Лили Пэт. Он занимает все время их новой хозяйки, Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе. Так, спасибо всем, кто мне пишет. Очень приятно, Ольга. На этих выходных научила детей есть чипсы вместе с мороженым. Оскар, странно, но начал ремонт на даче. Все ж 5 дней отдыха к козерогам слишком много. Тата купалась в море после полуночи очищения водой морской. Правильно. Андрей из Баварии наш постоянный, а у нас не было никаких выходных, поэтому самое странное для вас – это я работал. Так что за это уже мне положены билеты, чтобы чуток к вам отдохнувшим приблизиться. Андрюш, ну да, хочется вас обнять. Так, Карина, добрый день. Перед праздниками купили палатку дома. Это было очень круто и необычно собирать его. Еще впервые сама гребла веслами в лодке. Очень было классно. Дальше у нас сообщение от Натулечки. Жили в палатке. Надела на себя 5 слоев одежды, включая носки на руки. Было так холодно, что ли? Андрис пишет. Я вчера скушал первый огурец. Сам посадил и вырастил. Первый год, когда занялся огородом. Андрис, какой вы молодец. Спасибо всем. 25-45-25. Пишите, вы можете выиграть 2 билета в кино. После праздничная правда. Самая странная вещь, которую вы сделали за эти 5 выходных. Жду.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Ну вот, наконец, чувствую вашу активность, уважаемые радиослушатели. Да, понятно, после 5-то выходных опять на работу, опять что-то делать, это крайне сложно, но я думаю, что сейчас многие уже раскочегарились. И напомню, что у нас сейчас послепраздничная правда в эфире радио СВХ+, 25-45-25-25. Можете выиграть 2 билета в кино «Аполло» на «Историю игрушек 5». И вопрос, ну, для интерактива в нашем эфир. Самая странная вещь, которую вы сделали за эти 5 выходных. Мне так понравился вот этот ответ от Александра. Александр пишет: все деньги, отложенные на горячительные напитки, потратил 6-летнему ребенку на лего. Ну не чудо ли, папа? И здоровье свое поберег, так скажем, и ребенка порадовал. Вы молодец, Саш. Так, дальше пишет Сигна. Добрый день, на даче с мужем построили беседку из палетов. Я вначале прочитала из полетов, но, видно, потом полетали в мечтах, так скажем, романтик. Вы молодцы тоже. Супер. Андрей из Баварии передает, что у него там плюс 40. Да, жарко. Эта жара, кстати, ваша, там это баварская, к нам нагрянет уже скоро в воскресенье и понедельник. Мы, честно, нам сейчас вот комфортно. Сегодня классный, замечательный день. Жарче не надо, но что поделать. Виктор пишет: первый раз был на рыбалке с друзьями, но ничего не выловил, зато отлично провел время. Супер! Виктория тут прислала что-то. О! Дед Мороз? Санта-Клаус? Пожалуй, самое необычное, что произошло с нами на Лиге, это встреча с Дедом Морозом. Причем встреча произошла на пляже ровно в полночь. Да уж, кого точно никогда не ожидаешь увидеть в Лиге в Янову ночь, это, конечно, Санта-Клауса. Алена, добрый день. Впервые за 25 лет, живя буквально в нескольких минутах ходьбы от кукушки, я, наконец, выбралась с родными на Лиге. И, честно, ощущение, будто прошла портал в параллельную вселенную, костер как гигантская зарядка для души, концерты, бесплатный апгрейд настроения, танцы, фитнес, где никто не вспоминает про калории, а люди вокруг такие доброжелательные, что даже комары казались воспитанными. Атмосфера, праздник, который сам тебя подхватывает и несет. На Дзегушкалансе, да, вы были? Мне тоже друзья рассказывали, что там было очень атмосферно и замечательно. Вилнес пишет: ну что, мазохисты, дождались лета? Вилнес, ну ладно вам. Может быть, кому-то нравится такая жаркая погода, особенно если на отдыхе. 13 часов и 32 минуты, 25-45-25-25. Хотите, присоединяйтесь к послепраздничной правде. Самая странная вещь, которую вы сделали за эти 5 выходных.
0: Музыка для всех. Только хиты.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
5: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели – 299 евро. Подвесное садовое кресло – 99 евро. Туристический стул «Аутлайнер» – всего 4,99. «Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
6: Вы говорите «Крака». Я говорю «Дил».
7: «Крака».
6: «Дил».
8: Летняя распродажа «Крокодил» в «Акрополе Альфа» и «Акрополе Рига» кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на «Акрополе Латвия» LV.

Возможное с его точки зрения для одного человека, пишет Селена, английского лорда. Он впервые в жизни искупался в реке Лелупы среди цветущих кувшинок после моего банного ритуала на солнцестояние. Ух ты! А в нашем радиоэфире сейчас конкурс «Интерактив». Самая странная вещь, которую вы сделали за эти 5 выходных после «Праздничная правда». Скоро уже буду подводить итоги, но еще некоторые ваши признания. Анатолий пишет: «Спал до обеда все 5 дней и завтракал в 2 часа дня». О-хо! А вот еще пишет нам Андрей. Да, Андрей пишет: ел все подряд, но так и не понял, почему я не потолстела, наоборот, став на весы, ушло 3 килограмма. Наверное, весы поломались. Игорь пишет: обещал себе с понедельника новая жизнь и снова не начал, потому что сегодня четверг. Светлана пишет: ничего не делала и горжусь этим. Ну и супер, действительно. И Алена перепутала дни недели и жила в параллельной реальности. Павел пишет: ел мороженое и запивал пенным. Крейзи, крейзи, да? Спасибо огромное, спасибо вам, дорогие радиослушатели. Мне очень было приятно почувствовать вас около радиоприемников. Вам всем аплодисменты. Вот Марину хочется поддержать, пишет: уже 2-я неделя без выходных. Мариночка, держитесь, скоро и на вашей улице будет праздник. А пока еще раз аплодисменты. Знаете кому? Мне вот просто очень понравился. И извините, вот Александр. Александр написал: все деньги, отложенные на горячительные напитки, потратил 6-летнему ребенку на лего. Ну и так как у нас приз, напомню, это 2 билета в кинотеатр на анимационный фильм «История игрушек 5», я почему-то вот решила вас, Александр, отправить с вашим сыном, ну, 6-летним ребенку, сыном, скажем, да, или, может, дочкой. Напишите, пожалуйста, как зовут, очень интересно. Сходите, пожалуйста, в кино, поздравляю вас. И еще раз гран-мерси всем участникам нашего сегодняшнего интерактива. Спасибо.

0: свежее и по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl. Стоит того.
1: В Казинугай выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели Dreamer 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Грюндер, рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Казинугай. Предложение действует в магазинах Казинугай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращаются в Ригу. 27 июня на сцене Wonder Sala. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Wonder Sala. Билеты Билежу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
3: Моя, моя, моя, неземная.
4: СВХ+.

0: часы 54 минуты. Скоро здесь в студии радиостанции СВХ Плюс Владимир Новодворский. Свежий выпуск новостей. А я вот еще раз хочу поздравить Александра и его сына, сына 6-летнего Игоря, с тем, что они отправятся в кино на анимационный фильм «История игрушек 5». Очень за вас рада. Спасибо. Здесь фотография тоже Игоря. И всем нашим радиослушателям также благодарность за участие в интерактиве. Напомню, недавно спрашивала вас о самой странной вещи, которую вы сделали за эти 5 дней. Очень много ответов было связано с едой, потому что, ясное дело, когда Лигуа, Янова ночь, шашлыки, много еды, и некоторые начинают себя как бы, ну, корить за это, после длинных выходных даже устраивать себе, ну, такого рода, что ли, наказание, жесткие разгрузки, мол, вот я столько ела, теперь я есть не буду, но это организму не нужно, эти голодовки, однако мягкая перезагрузка все же необходима. Как советуют нутрициологи, на 1-2 дня сделать питание лучше полегче, больше овощей, зелени, супов и простых блюд. Это поможет вам вернуть комфорт и легкость без какого-либо стресса. Если поконкретнее, то на завтрак подойдут овсянка или йогурт с ягодами, на обед легкий овощной суп или куриный бульон, на ужин запеченная рыбка какая-нибудь, ваша любимая, с салатом или тушеные овощи с курочкой. А в течение дня, если вдруг почувствуете, что, ну, очень хочется перекусить, тут, пожалуйста, сейчас выбор большой у нас из фруктов, из ягод, можно стакан кефира или немного орехов. Также пить нужно больше воды, меньше соли и сахара, и уже через пару дней организм сам вернется в привычный ритм.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, местами возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха от 21 до 26. В Лепе и Вентспилсе 23-24. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 22-24 градуса.
0: Радио СВХ.

0: Взломанная информационная система предприятия «Латвия Свалст Межи» пока для участия в выборах поданы списки двух политических партий. Из Apple Store удалили все приложения социальной сети ВКонтакте. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В выходные была зафиксирована угроза кибербезопасности информационной системе государственного предприятия «Латвия Свалст Межи». Компания тесно сотрудничает с учреждением по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ и другими государственными органами безопасности для устранения последствий инцидента. Напомню, «Латвия Свалст Межи» в том числе занимается разработкой информационных систем для проведения выборов в 7 в октябре этого года. В компании утверждают, что IT-среда для разработки избирательной системы была изолирована от остальной системы. В государственной полиции начата проверка по факту инцидента в Латвия Свалст Межи и выясняется, откуда пришла угроза. На сегодня для участия в выборах в Сейм в Центральную избирательную комиссию официально поданы два списка кандидатов. Первыми свой список традиционно представило Национальное объединение, и сегодня списки кандидатов поступили от родственной с ними политической силы Аустоша Сауле Латвия, восходящее солнце Латвии. Всего планируется участие 14 политических партий и объединений. Именно столько организаций получило допуск к системе электронной подачи списков. Прием заявок завершается 5 июля. За последние дни в водоемах Латвии утонули 8 человек, сообщили в пожарно-спасательной службе. Ежегодно тонет около 100 человек. Примерно 2/3 случаев утопления связаны с употреблением алкоголя. Кроме того, произошло достаточно много бытовых происшествий на почве злоупотребления алкоголем, сообщили в службе неотложной медицинской помощи. В службе отметили 4 происшествия с квадроциклами, в результате которых 3 человека получили серьезные травмы, а 1 погиб. Зафиксированы и характерные для праздников несчастные случаи. 4 человека серьезно подавились шашлыком. В 2 из этих случаев очевидцы успешно провели реанимационные мероприятия, следуя указаниям диспетчера службы 113. Ожоги вблизи костров и грилей получили 5 человек, в том числе 4 взрослых, при прыжках через костер или его разжигании. Во время хозяйственных работ с газонокосилками пострадали 2 человека, взрослый и ребенок. Еще 1 человек получил тяжелые ожоги при покосе борщевика. 2 землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд. Оба землетрясения произошли в 160 километрах к западу от столицы страны Каракаса. Из-за подземных толчков рухнули здания в Каракасе. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра на Карибском побережье. По предварительным данным погибли 32 человека. Более 700 получили ранения. Власти предупредили, что погибших может быть значительно больше. Геологическая служба США прогнозирует, что погибли 1000 человек. Высока вероятность, что число погибших превысит 10 тысяч человек. Из App Store удалили приложения Zen, VK Video, VK Messenger, VK Музыка, VK Знакомства и Одноклассники. Также стали недоступны приложения ВКонтакте, Mail.ru и Skillbox. ВК никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждает многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находятся в распоряжении. Тем не менее, Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложение ВК, говорится в пресс-релизе этой компании. После праздничной короткой рабочей недели из 2 дней в Латвии пройдет с довольно теплой, но облачной погодой. Дождь пройдет лишь местами. Теплая погода сохранится до конца июня. В выходные со стороны Западной Европы на территории Латвии перейдет жаркая воздушная масса. Столбик термометра во многих местах достигнет и превысит отметку в 30 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет! 14 часов и 10 минут. Длинные выходные позади, шашлыки, плотная еда. Ну и, как уверяют нутрициологи, они тут диетологи, все эти специалисты советуют нам немного облегчить рацион, добавить больше свежего. Об этом мы сегодня говорим. Фрукты и ягоды, безусловно, они помогают мягко восстановить баланс, улучшают пищеварение и дают ощущение легкости. К примеру, клубника сейчас одна из главных сезонных ягод. В ней много витамина С, антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и сосуды. Но важно не зацикливаться на какой-то одной ягоде. Там говорят, мол, вот съел 10 килограммов клубники за сезон и довольно. Нет, также не забываем, черника полезна для зрения и мозга. Смородина вообще настоящий чемпион по витамину С. Малина помогает восстановлению после нагрузок и чем разнообразнее ягоды на тарелке, тем лучше. Ну вот сейчас все больше и больше ягод будет, все они созревают, тепло, хорошо, кому-то не очень. Кстати, есть люди, кто кайфует от жаркой погоды. Например, наша радиослушательница Ольга пишет, что я обожаю жару, для меня плюс 25 это так, тепленько, а вот плюс 35 это прямо идеально. Вилнес пишет, что без экспертов могу сказать, что на Лига, чтобы не было переедания, тяжелого ощущения в животе. Кушайте сколько хотите шашлыков, но ешьте в два раза больше овощей, огурцов, помидоров, зеленого лука, укропа, петрушки, даже запивая большим количеством пенного напитка. Просто закусывайте другими овощами, которые прям пришли к вам в тарелку с гриля. Ну вот это такая рекомендация от Вилнеса. Все мы люди разные, кому-то это подходит, кому-то подходит другое. Вы сами, я думаю, изучили уже свой организм. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Всем крепкого здоровья.
0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
4: Эвбрален, маня парвацас, jau šodien!
5: Pieci stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes!
6: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
3: Lidl стоит того.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: оставаться вместе на века. Радиостанция СВХ Плюс, 14:20. Сегодня мы не раз уже обращали ваше внимание, предупреждаем, что в ближайшие выходные в Латвию придет мощная волна жары из Западной Европы. По прогнозам синоптиков, воскресенье, понедельник, температура воздуха во многих районах страны достигнет плюс 32, плюс 35, что может сделать эти дни самыми жаркими за всю историю июньских метеонаблюдений. Пока, если говорить о рекорде, то самый жаркий день был в Латвии зафиксирован 28 июня 1973 года. Случилось это в Мэрсарксе, и тогда было плюс 34,6 градуса. Это абсолютный июньский максимум. Ну а пока я располагаю свежим прогнозом погоды на ближайшие сутки, на пятницу, 26 июня. Этой ночью небольшой дождь по отдельно восточным районам, ветер слабый, температура воздуха от плюс 13 до плюс 17. Завтра днем на большей территории солнечная погода, без осадков, температура воздуха плюс 22, плюс 27, в Резекне и Даугавпилсе без осадков и до плюс 25, в Лепе, Венспилсе и Риге. Завтра солнечно, плюс 22, плюс 24.
1: СВХ плюс.

0: наоборот, обратила внимание, что время замедляется не тогда, когда тебе хорошо, а когда ты занимаешься чем-то, что тебе не нравится, тогда оно тянется невыносимо долго. А вот когда что-то, что приносит тебе удовольствие, почему-то это время убыстряется, и оно пролетает незаметно. Вот даже эти 5 выходных, как будто и не было их уже, да? Вот мы сегодня раскачались, кажется, где были эти выходные? Да еще бы мы, наверное, столько же отдохнули. А, к слову, большой привет отпускникам, да, как правильно выговорить это слово, людям, кто сейчас взял, так подгадал даже по погоде, лето в Латвии, это тоже, знаете, нужно угадать, как лотерея, и кто сейчас отдыхает. Отдельный привет нашему радиослушателю Дмитрию. Ну, эту трудовую неделю мы начали с вами с четверга, завтра уже получается пятница, и я хочу напомнить, что по вторникам и по пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс, спортивный журналист, обозреватель, комментатор, появляется здесь в студии, и начинается программа «Футбольная 10-минутка». Говорим о самом интересном, наверняка, и пойдет разговор о том, что вот уже начинают определяться пары плей-офф чемпионата мира 2026. Например, определилась первая пара стадии 1/16 финала. За выход в следующий раунд турнира сразятся сборные Канады и ЮАР. Пройдет этот матч 28 июня в Инглвуде, штат Калифорния, США, USA. Начало встречи, кстати, вот что порадует болельщиков, в 22 часа по латвийскому времени, то есть не надо заводить будильники, чтобы встать в 3-4, можно в нормальное время в 22:00 посмотреть футбол. Что еще? Стал известен первый участник плей-офф по рейтингу третьих мест. Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка в группе Б и гарантировала участие в 1/16 финала. Их соперник станет известен после формирования окончательного рейтинга. Вот, прочитала умное предложение и не запнулась даже. Всего после завершения игр в двух группах уже известны 13 команд, которые сыграют в плей-офф. Да. Что ж, я признаюсь, не эксперт футбола, но вот то, что там глава Бразильской Федерации футбола привез на чемпионат и любовницу, и супругу, это было интересно. А вот эксперт, в том числе и футбольный, у нас, конечно, Анатолий Крейпанс. Еще раз напомню, завтра в 11:30 он будет здесь в прямом эфире. Не пропустите.
1: СВХ плюс.

лишь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы

0: загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Шоты твоим шотом потеряешься по барам. Карма. Сводишь шоты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: У меня сейчас дорожная информация. На грунтовых дорогах Латвии сейчас вовсю идет сезон работ. Техника, я вам скажу, не простаивает ни дня. С начала года уже обработали более 31 тысячи километров гравийных дорог. Эти числа выговаривать. В общем, 31 тысяча километров гравийных дорог была обработана. Вот. Где-то, в общем, там убрали ямы, колеи, где-то выровняли покрытие на отдельных участках, даже заново сформировали профиль дороги, чтобы вода лучше уходила с поверхности. Дорожники говорят, сейчас все решает погода. Вот смотрите, после дождей грунт становится тяжелым и рыхлым, техника работает буквально по вязкому покрытию, дорога теряет прочность, появляются грязь и новые выбоины, а если наоборот сухо, начинается пыль. И дорога снова требует внимания. Поэтому идеальный вариант для таких работ – золотая середина влажности. Я даже не знала, что есть такой термин «влажности». Даже у влажности есть своя золотая середина. Сама работа вообще разная у дорожников. Планировка убирает неровности и ямы. Профилирование формирует правильный уклон, чтобы вода не задерживалась. Если слоя гравия уже не хватает, дорогу подсыпают и восстанавливают заново. В общем, что я хочу сказать. Всего в нашей стране почти, очень много тысяч километров таких дорог. Большинство это такие спокойные региональные маршруты, но как раз в длинные выходные многие убирались за пределы столицы и вот сталкивались именно с такой проезжей частью, где-то не очень проезжей, где-то движение менее интенсивное, где-то более, но тем не менее по этим дорогам ежедневно ездят жители деревень, сел, фермеры и все, кто живет за пределами больших трасс или где-то хочет там что-то срезать. В общем, кто сейчас за рулем, большой всем дружеский привет. Напомню, что если вы располагаете какой-то дорожной информацией, мы были бы очень признательны, если бы вы поделились с нами, а мы, соответственно, с другими участниками дорожного движения. Для этого у нас есть номер 25 45 25.

0: Mi telefoni?
1: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Wow! Īsdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше, уже 25 июня. IKEA.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: СВХ плюс.

0: скоро здесь появится мой коллега Дима Харов. Ну, а напоследок у меня такая необычная технологическая новость из мира искусства и даже где-то нейросетей, и даже больше оттуда. Разработчик из социальной сети X, но это бывший Twitter, под ником Teddy, создал проект под названием Avian Visitors. Это такая интерактивная картина, которая буквально живет вместе с природой за окном. Система круглосуточно слушает звуки с улицы через микрофон, распознает пение птиц с помощью нейросети BirdNet, а затем определяет вид пернатого гостя. Дальше происходит вообще самое интересное. Другая нейросеть создает уже изображение этой птицы в японском таком стиле красивеньком, и она сразу появляется на экране электронной картины на основе e-ink. Это электронные чернила, я так понимаю. И со временем у вас может собраться настоящий живой коллаж из всех птиц, которые когда-либо пролетали мимо. Проект, кстати, уже вышел за рамки личного эксперимента. Автор даже начал продавать уже эти наборы для сборки вот такой вот умной картины и пользуется успехом. Так что, кого заинтересовало, можете загуглить. В общем, технологии превращают обычное наше даже уже вот окошко в постоянное меняющееся цифровое искусство. И на этом, наверное, все. Огромное спасибо всем за внимание. Еще раз повторюсь, Дим Харов скоро появится здесь в студии. Программа «Хорошие новости». В том числе и не только хорошие, добрые новости, но и ваши поздравления. Пишите, пожалуйста, номер 25-45-25-25. Ну, а мы с вами встречаемся уже завтра после 11. Пока.
1: Из архива хитов. Золотой запас. Радио.

0: магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrivs LV.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasrivs LV.
5: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
6: СВХ плюс.
7: Смотрю на

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью небольшой дождь по отдельным восточным районам, ветер слабый, температура воздуха от плюс 13 до плюс 17. Завтра днем на большей территории солнечная погода без осадков, температура воздуха от 22 до 27 градусов. В Резекне и Даугавпилсе без осадков до 25, в Лепе, Венспилсе и Риге солнечно 22-24 градуса.
0: Радио СВХ плюс.

0: взломанная информационная система предприятия «Латвисвалст Межи». Министр культуры запретил использование русского языка в учреждениях министерства. Из App Store удалили все приложения социальной сети ВКонтакте. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В минувшие выходные была зафиксирована угроза кибербезопасности информационной системе государственного предприятия «Латвисвалст Межи». Компания тесно сотрудничает с учреждением по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ и другими государственными органами безопасности для устранения последствий инцидента. Напомню, «Латвисвалст Межи» в том числе занимается разработкой информационных систем для проведения выборов в Сейм. В компании утверждают, что IT-среда для разработки избирательной системы была изолирована от остальной системы. В государственной полиции начата проверка по факту инцидента в Латвисвалст Межи и выясняется, откуда пришла угроза. На сегодня для участия в выборах в Сейм в Центральную избирательную комиссию официально поданы два списка кандидатов. Первыми свой список традиционно представило Национальное объединение, и сегодня списки кандидатов поступили от родственной с ними политической силы Аустоша Сауле Латвия, восходящее солнце Латвии. Всего планируется участие 14 политических партий и объединений. Именно столько организаций получило допуск к системе электронной подачи списков. Прием заявок завершается 5 июля. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения должны исключить использование русского языка из публичного пространства. Не допускается применение русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждения, в том числе на международных мероприятиях, в рекламе и на интернет-сайтах. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Как уже сообщалось, политики Национального объединения выразили недовольство рекламой у фасада Рижского русского театра имени Чехова, размещенной на русском языке. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 164 человек. Еще почти 1000 человек получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд вчера вечером. Оба землетрясения произошли в 160 километрах к западу от столицы страны Каракаса. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Геологическая служба США прогнозирует, что погибли 1000 человек. Высока вероятность, что число погибших превысит 10 тысяч человек. Из App Store удалили приложения Zen, ВК-видео, ВК-мессенджер, ВК-музыка, ВК-знакомства и Одноклассники. Также стали недоступны приложения ВКонтакте, Mail.ru и Skillbox. ВК никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение в, как говорится, в пресс-релизе этой компании. В ближайшие дни в Латвии сохранится теплая погода, дожди лишь местами, а в выходные со стороны Западной Европы придет волна жаркого воздуха. Столбик термометра во многих местах превысит отметку плюс 30 градусов. Теплая летняя погода сохранится до конца июня. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: хороших новостей.
1: Здравствуйте, подруги и друзья мои. Ну, как отдохнули, как лига встретили, как повеселились, а? Как через костер попрыгали. Все в порядке? Все замечательно? Все хорошо? Очень хорошо, очень хорошо. Рад за вас. Это Дим Харов, это радио СВХ Плюс. Четверга. Сегодня самое главное, не перепутать, какой сегодня день недели. 25 июня 2026 года. И мы начинаем программу «Хорошие новости», в которой я буду рассказывать вам позитивные, интересные новости со всего мира. Их поднакопилось, надо сказать, к этому моменту. Очень много хороших новостей, интересно. Обо всем об этом буду рассказывать. Буду поздравлять, конечно же, с праздниками, передавать приветы, играть ваши любимые песни. Для этого и создана программа «Хорошие новости», в которой я призываю принимать вас непосредственное участие при помощи нашего номера 25452525, который может служить как СМС-порталом, так WhatsApp-порталом, так Telegram-порталом. Как вам удобнее, так и связывайтесь. Присылайте и заявки музыкальные, и поздравления. Просто какие-то хорошие новости жду до 16:00. Плюс собачка radiosvh.lv, наш адрес электронный, напомню. И о дне сегодняшнем давайте вкратце расскажу. Именинники сегодняшнего дня: Андрей, Анна, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан по православным традициям, Майга и Милия по традициям латышским. Поздравляем. Также поздравляем тех, у кого сегодня день рождения. Всем солнца, добра, удачи, счастья, здоровья, исполнения желаний. Ну и еще кое-что любопытненькое. Сегодняшним днем, сегодня день лимонада, сегодня международный день моряка, между прочим, день улыбок незнакомым людям. Вот, глобальный день Битлз сегодня, день козьего сыра и всемирный день борьбы с коридой. Вот. Быков, конечно, жалко. С этим делом нам надо заканчивать. Скорее-то, я имею в виду, и оставлять ее в истории. Это личное мнение, и не об этом мы сейчас. Сейчас давайте поздравлю всех с этим чудесным, прекрасным летним днем. Пожелаю всяческих успехов, продолжения этого дня. И объявлю программу «Хорошие новости» открытой.
0: СВХ+.

0: лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето. На плюсе. Это на плюсе.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
6: Твои лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
2: СВХ плюс.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Несколько интересных новостей, связанных с чемпионатом мира по футболу. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси. Высота памятника составляет 26 метров, а вес 70 тонн. До этого самой высокой статуей Месси была статуя 21-метровая в индийской Калькутте. В начале июня статую демонтировали, так как она оказалась небезопасной. Наверное, построили хорошо, какие-нибудь криворукие строители. Месси, кстати, стал лучшим бомбардиром за все время проведения чемпионатов мира, побив рекорд по забитым голам. Сейчас у него 18 голов, забитых на чемпионатах мира. И это еще не предел, поскольку чемпионат продолжается аж до 19 июля. Еще впереди как минимум две игры у сборной Аргентины. Третья игра, да, будет в группе, они уже вышли, если не ошибаюсь, дальше. И потом будет уже игры на вылет. Когда мы говорим о Месси, мы частенько вспоминаем Роналду. Давайте здесь же про Роналду скажу. Он тоже отличился, между прочим, после неудачного первого матча. Он забил 2 мяча на матч со сборной Узбекистана. И таким образом стал первым в мире футболистом, который забивал на 6, представьте себе, чемпионатах мира. Уникальное достижение. Уникальное достижение. Молодцы. И тот, и другой. Молодцы. Молодцы все, кто поучаствовал вот в этом замечательном поздравлении. Ну, а главный молодец у нас сегодня Игорь Вабл, с которым мы сейчас будем поздравлять с днем рождения. Это, кстати, наш постоянный радиослушатель. И с удовольствием, Игорь, каждому хорошему слову в этом тексте присоединюсь. Хотим поздравить с наступившим юбилеем нашего неповторимого, креативного и надежного Игоря Вабблса. Игорь, поздравляем тебя с юбилеем. 55 лет, 2 пятерки, но просто отличник жизни. В школе бы за такое поставили золотую звездочку в дневник. А сейчас это еще и почти как двоичная система. Всего 2 цифры, но сколько смысла. За эти годы ты столько всего успел, что большинству и за 2 жизни не осилить. Теперь самое время чуть-чуть притормозить, выдохнуть и перейти на режим экономии энергии, как у современных гаджетов, только без потери производительности. Работать можно исключительно в удовольствии, без нервов, без бесконечных проверок и загадочных запросов от структур, которые, кажется, сами не знают, чего хотят. Пусть дальше все идет в режиме light, как говорят подростки, хотя они еще не понимаешь, что такое настоящий кайф. А ты уже знаешь, кайф — это когда живешь спокойно, делаешь, что нравится, и никто не трогает. Тем более, что по современным классификациям ты еще только старший взрослый. Молодость продолжается просто в более комфортной версии. Ты отличный сын, брат, муж, папа, друг и, конечно же, наш любимый бывший однокурсник. Хотя, какие мы бывшие? Учеба давно закончилась, а вот однокурсники, как хорошие коньяки, только крепче становятся и переходят в категорию «друзья навсегда». Для коллег и бывших тоже. Ты тот самый человек, которого встретишь один раз и уже не забудешь, с кем приятно пообщаться, посмеяться, обсудить жизнь и даже поработать, если очень надо. Ты умеешь создавать вокруг себя атмосферу креатива, уюта и легкого праздника, иногда даже тогда, когда праздник и не планировался. Ты из тех редких людей, кто и поддержит, и поможет, и прикроет, и еще умудрится все объяснить так, что даже самые трудные ученики начинают понимать. Терпение у тебя, как у буддийского монаха, только с чувством юмора. Это талант, который дан далеко не каждому. Что можно пожелать человеку, у которого уже есть и мудрость, и опыт, и чувство юмора, и терпение, и собственный фан-клуб среди родных, друзей и коллег? Конечно же, крепкого здоровья, чтобы оно не подводило и позволяло воплощать любые идеи, даже самые-самые смелые. Пусть счастье и удача работают в режиме автопилота и помогают осуществиться всему задуманному и тому, что давно в планах, и тому, что тихонько живет в душе и в мыслях. Пусть все хорошее приходит легко, красиво, если надо, даже сказочно. Пусть рядом всегда будут любимые, родные, друзья и все те, с кем и море по колено, и горы по плечу, и любые приключения только в радость. С юбилеем пусть впереди будет еще больше радости, свободы, легкости и удовольствия от каждого дня. С любовью, Наталья, Алена, близкие, родные, друзья, коллеги и не только, и радио СВХ Плюс, и программа «Хорошие новости». И я, Дим Харов, лично хочу, Игорь, вас поздравить. Если я ничего не путаю, именно благодаря вам у меня есть фирменные майки хоккейной сборной и баскетбольной сборной Латвии. Да, я же не путаю ничего, Игорь. Да, именно благодаря вам эти майки есть у меня. Нет? Нет, я ничего не путаю. Как бы там ни было, даже если и путаю. Игорь, дорогой, обнимаю, поздравляю. Всяческих успехов вам желаю, эта песня для вас.
2: Под изменчивый, пусть лучше он прогнется под нас. Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал из тьмы.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Смотрите, какая забавная новость пришла из одного из зоопарков Китая. Значит так, зоопарк Лохэ, провинция Хэнань в Китае. Новость следующая. Парку дикой природы, зоопарку, требуются люди старше 18 лет, обладающие хорошей физической формой и крепким здоровьем. Этим людям, нанятым актерам, предстоит переодеваться в медведей, и развлекать публику, которая пришла в зоопарк. Ненастоящие медведи должны весь день молчать, принимать угощения от гостей, резвиться и играть, лазать по деревьям и пытаться ловить рыбу в водоемах. Особенно приветствуются любые проявления причудливого поведения. Чем веселее, тем лучше. Впрочем, если актер, переодетый в медведя, устанет, он вполне может плюхнуться и подремать, в конце концов. Так способен поступить любой притомившийся медведь. Понятное дело. Так мне кажется, они вообще большее время спят-то, медведи. И вообще животные. Особенно сытые. Когда он напринимает угощение от гостей. Вдруг какую-нибудь рыбу поймает в водоеме. Хотя, наверное, настоящий-то медведь поймает рыбу в водоеме. А вот актер, переодевшийся в медведя, вряд ли рыбу поймает. Помните, в прошлом году или в позапрошлом году была новость, что в одном из зоопарков даже небольшой такой скандалец, очень медийный, образовался, что посетители зоопарка обвинили, что подменили как раз-таки настоящих медведей на актеров. Тогда как-то все это дело сошло на нет, вроде как сказали, не-не-не, это настоящие медведи, но тем не менее толпа туристов и самих китайцев туда ломанулась смотреть на актеров. То ли актеров, то ли медведей. Вот. И тоже новость облетела весь мир. В данном случае никто ничего не скрывает. Да, актеры будут играть медведей. Но только интересно, будет ли это востребовано. Вот вы пошли бы в зоопарк смотреть на то, как какой-нибудь дядя или тетя играет медведя. Пошли бы? Особенно, когда он спит. Тот еще вопросец, правда? Ладно. Едем дальше. Привет из Строп, всей рабочей Латвии. А мы продолжаем праздновать Лига. Витасик и Владос, поставьте что-нибудь из монеточки. Ой, как я вам завидую. Ой, как я вам по-доброму, Витасик и Владос, завидую. Если кто не знает, Строп — это озеро такое в Даугавпилсе. Шикарно оборудованное озеро. Я так понимаю, что там сейчас просто рай. Правда ведь, Витасик и Владос? Особенно, когда все работают. Продолжать праздновать Лига — это, наверное, круто. Ловите песенку.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

Эту задорно-нарядную песенку от группы «Прато Ветро» мы сыграли для нашей радиослушательницы Ольги. Удачного и позитивного денечка вам, Ольга. И всяческих успехов. Так, продолжаем программу «Хорошие новости». Напоминаю вам, если вы только что подключились, что до 16.00 вы можете повлиять на те песни, которые появятся в нашем эфире, на то настроение, которое будет в нашем эфире. Присылайте свои приветы, поздравления, заявки музыкальные до 16.00. А я тем временем следующее сообщение прочитаю. Пришло оно аж из Черногории. Привет, любимая радио СВХ Плюс, пишет нам. Кто пишет нам? Алена из Черногории. Желаю всем классного лета. Пусть это лето будет как отпуск мечты, длинным, теплым, ярким и совершенно не думающим о понедельниках. Алена, Дим, поставь песню «Шаде». А, так называется песня «Шаде». Не самой «Шаде», а песня так называется «Шаде». Ну, там про «Шаде» кое-что поется. В общем, вы сейчас все услышите. Алена, Черногория от нас привет передавайте.

0: Это хорошие новости. Ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
1: Запишите ребенка сейчас. Dimenes-Rifs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Dimenes-Rifs.lv.
3: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
4: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
5: «Крака».
4: «Дил».
6: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
7: Дзинтеру концертзале айцин апмеклет Юрмалас фестивалу. Программа Ксения Сидорова и саксофон квартет Сигнум, Триса Сокини, концерт с Саулы Пэркумс Юрмала, исканес Раймонда Паула, Мартиня Брауна, Рихарда Дубрас и Карля Лача композициес. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais opera galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
8: Lietum na fieste, patancuju vmeste, v každom tvojom žeste, vidit za любовь.
9: СВХ плюс.
10: В этот летний

Интересная новость пришла из Британии, где кот по имени Ларри из резиденции премьер-министра пережил смену уже 6 глав правительства Великобритании. Кот Ларри, который живет в резиденции премьер-министра уже больше 15 лет, вот, соответственно, пережил уже 6 премьер-министров Великобритании. Не будем их всех вспоминать, ну к черту. 19-летний кот Ларри живет с 2001 года, тогда его взяли из приюта, вот, и посмотрите, 19 лет, судя по всему, 15 лет живет, как сыр в масле катается. Официальная должность. Ларри, главный мышелов при секретариате британского кабинета министров. Ну, давайте, что можно пожелать Ларри? И 7-го премьер-министра Великобритании тоже пережить. Почему бы и нет? Ну, как премьер-министра. Пусть они все живут, конечно, как люди. А вот как премьер-министра, пусть... И это что значит, что коту Ларри крепчайшего здоровья? 19 лет вам не шутки. Вот. Но, судя по всему, кормят его там неплохо. Неплохо. Так, по просьбе нашего радиослушателя Алексея с удовольствием сыграю вот эту песенку про то, что лето пусть не заканчивается.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl. Стоит того.
5: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radiosvh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ плюс.
2: СВХ плюс.

Капибары, как мы с вами знаем, это самые крупные грызуны на планете Земля. И, судя по их зубам, наверное, они могут прикусить как следует. Но говорят, они довольно добродушные. А вот волки бывают очень недобродушными животными. И вот что придумал один австрийский фермер. Зовут парня Рудольф Шаубах. И он придумал следующее. Изобрел кольчугу, чтобы защитить своих овец от волков. Легкая пластиковая сетка с острыми шипами наружу, да, надевается на овцу. Или на барашка какого-нибудь. По его мнению, если на такую овцу позарится волк или какой-нибудь другой хищник, то получит болезненный укол и откажется от дальнейшей атаки. Ну, так думает австрийский фермер по имени Рудольф, по фамилии Шаубах. Однако идея Рудольфа вызвала некий скептицизм. Другие его коллеги-фермеры считают применение кольчуги слишком дорогостоящей и малоэффективной затеей. Сетка, во-первых, может причинить неудобства самим овцам, запутываясь в их шерсти. Кроме того, волки не так глупы. Они быстро научатся хватать добычу за незащищенные места, например, за голову или за ноги, которые, вот, соответственно, ноги и голову, кольчуга это вот не защищает. Несмотря на критику, Рудольф уверен в своей правоте и ищет возможность массового производства кольчуги, если не в Австрии, то в другой стране. Судя по всему, в Австрии сказали: спасибо, не надо. Не надо, Рудольф. Как-нибудь в другой раз. Вот. Мужчина заявил, для того, чтобы осуждать нечто новое, нужно для начала опробовать все это дело на практике. И он тоже прав по-своему. Ну, вот у него будет какое-то время. Если через какое-то время количество овец в его стаде не уменьшится, вот, а волки пойдут грызть или каким-то образом досаждать другим фермерам, они скажут: Рудольф, дорогой, а давай-ка мы с тобой вместе будем использовать твое изобретение. Так что еще неизвестно, как пойдет. Поживем, что называется, увидим. Ну, а на этом позвольте программу «Хорошие новости» закончить и порадовать всех Кать, которые слушают сейчас нашу радиостанцию. Совершенно замечательная песенка. Новая, кстати, песенка. Недавно вышедшая песенка от коллектива «Тестостерон». Называется «Катерина». Всем Катеринам, которые слушают сейчас радио СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью небольшой дождь возможен по отдельным восточным районам. Ветер слабый, температура воздуха от 13 до 17 градусов. Завтра днем на большей территории солнечная погода без осадков. Температура воздуха от 22 до 27 градусов. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 25. В Лепе и Венспилсе и Риге солнечно 22-24 градуса.
0: Радио СВХ.

0: Министр культуры запретил использование русского языка в учреждениях министерства. Взлом информационной системы Latvia Svalsts Meža не повлиял на систему проведения выборов. Из App Store удалили все приложения социальной сети ВКонтакте. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения должны исключить использование русского языка из публичного пространства. Не допускается применение русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждения, в том числе на международных мероприятиях, в рекламе и на интернет-сайтах. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Как уже сообщалось, политики национального объединения выразили недовольство рекламой на русском языке у фасада Рижского русского театра имени Чехова. За 5 праздничных дней Лига Янова дня в Латвии утонули 8 человек. В связи с жаркой погодой спасатели напоминают, что безрассудные действия во время отдыха у воды могут привести к тяжелым травмам или гибели. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в незнакомых местах и в одиночку. Несмотря на жаркую погоду, вода еще недостаточно прогрелась, поэтому резкое погружение может вызвать проблемы с сердцем и кровообращением, а также судороги. Государственная пожарно-спасательная служба призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и всегда присматривать за детьми у воды. В выходные была зафиксирована угроза кибербезопасности информационной системе государственного предприятия «Latvijas Valsts Meži». Компания тесно сотрудничает с учреждением по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ и другими государственными органами безопасности для устранения последствий инцидента. Напомню, «Latvijas Valsts Meži» в том числе занималась подготовкой электронной системы на предстоящих выборах в Сейм в октябре этого года. В компании утверждают, что все проекты для избирательной системы были завершены ранее и переданы государственному агентству цифрового развития. Инцидент никак не мог их коснуться. В государственной полиции начата проверка по факту инцидента в Latvijas Valsts Meži и выясняется, откуда пришла угроза. На сегодня для участия в выборах в Сейм в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов представили две политические партии. Первыми свои списки традиционно представило Национальное объединение. И сегодня списки кандидатов поступили от родственной с ними политической силы Аустоша Сауле Латвия, Восходящее солнце Латвии. Всего планируется участие 14 политических партий и объединений. Именно столько организаций получило допуск к системе электронной подачи списков. Прием заявок завершается 5 июля. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 164 человек. Еще почти 1000 человек получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд. Оба землетрясения произошли в 160 километрах к западу от столицы страны Каракаса. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Геологическая служба США прогнозирует, что погибли 1000 человек. Высока вероятность, что число погибших превысит 10 тысяч человек. Из App Store удалили приложения Zen, ВК-видео, ВК-мессенджер, ВК-музыка, ВК-знакомства и Одноклассники. Также стали недоступны приложения ВКонтакте, Mail.ru и Skillbox. ВК никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных юристов. Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение ВК, говорится в пресс-релизе этой компании. В ближайшие дни в Латвии сохранится теплая и даже жаркая погода. Дожди лишь местами, а в выходные со стороны Западной Европы придет волна жаркого воздуха. Столбик термометра во многих местах превысит отметку плюс 30 градусов. Теплая летняя погода сохранится до конца июня. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: на старте Drive Time.
1: Drive Time здесь и сейчас в студии Дим Харов.
2: 16:09. Всем привет. Сегодня четверг. Первый рабочий день для многих на этой неделе. Завтра второй будет рабочий день. Потом, кстати, у многих будет еще один рабочий день. Суббота, да? Радио СВХ Плюс будет работать в режиме субботнем. Давайте о сегодняшнем дне лучше поговорим. Как мне кажется, меня зовут Дим Харов, и началась программа Drive Time. Сегодня в городе как-то поменьше машин, правда же, да? А как вчера-то по городу было ездить-то хорошо? Мама дорогая, никаких пробок. Едешь себе спокойненько. Никуда не спешишь, не нервничаешь. А? Ну и сегодня не так и плохо. Да? Я ничего не путаю? Кое-кто еще продолжает праздновать Лигу. Я так понимаю, что многие уехали куда-то на эти лиговские денечки. Как бы там ни было, ежели вы вдруг видите какое-то явление, о котором, на ваш взгляд, стоит рассказать другим участникам и участницам движения, рассказывайте. Рассказывайте. Участвуйте в жизни радио СВХ+. И, соответственно, в автомобильной жизни нашей страны. Да, 25-45-25-25. Можете голосовые присылать, можете звонить в студию, если так вам безопаснее. Да, когда вы будете рассказывать, не нарушайте правила дорожного движения. Ни в коем случае. Нет-нет-нет. Я, в свою очередь, постараюсь сделать ваш путь к пункту назначения интересным, нескучным, конкурсным. У нас будет конкурс «Детектор правды». Сегодня мы разыграем очередной фирменный гамак от радиостанции СВК. В общем, друзья мои, подруги, поехали!
1: Плюс.

0: Приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Предлагаем вам побороться за фирменный гамак от радиостанции СВХ+, который мы сегодня разыграем после трех туров конкурса «Детектор правды». Будет у нас лотерея. Кстати, будет опция «Счастливый случай» в этой лотерее. В общем, обо всем по порядку. Смотрите, чтобы попасть в финал, который будет с 18 до 19, вам надо поучаствовать в конкурсе и определить, где я говорю правду, где говорю неправду. Если я буду говорить правду, записывайте единичку. Если я говорю неправду, записывайте нолик. Ноль правды, да? Просто запомните. Если единичка, если правда, то единичка. И потом после трех утверждений отправляйте, соответственно, комбинацию из трех единиц нолей на 25, 45, 25, 25. Сегодня Всемирный день борьбы с коридой. Вот по этому поводу мы с вами о кориде и поговорим. Не рекламы ради ни в коем случае. Целиком и полностью поддерживаю запрет кориды по всему миру, а информации для. И розыгрыша гамака для. Итак, поехали. Первое утверждение. Корида — один из символов Испании. Это бесспорно. Несмотря на это, есть в Испании регионы, где она полностью запрещена. Если это правда, пишите единичку. Если неправда, пишите ноль. Но пока никуда не отправляйте. Второе утверждение. Матадор — единственный, кто имеет право убить быка в финале представления. В финале кориды, да? Только матадор. Правда единичка, неправда ноль. Наконец, третье утверждение. В Испании профессия матадора малооплачиваема. Туда идут только энтузиасты. Вперед! 25, 45, 25, 25.

Внимание, дорожная информация. Александр докладывает, радар у Румбула, там, где техосмотр грузовых установлен. Соблюдаем в районе Румбула. И не только в районе Румбула соблюдаем. Саша, спасибо.

0: Детектор правды.
1: Так, давайте вернемся в наш детектор правды. Раунд номер один. Коррида – один из символов Испании. Это бесспорно, это правда. И утверждение, что несмотря на это, есть регионы, где она в Испании полностью запрещена. И это тоже правда. Совершенно верно. 1 января 2012 года Каталония, ну это там, где Барселона, да, стала вторым регионом Испании после Канарских островов. Там еще в 1991 году полностью запретили бои быков. Поставили их вне закона. Единичка, правда. В первом утверждении. Матадор единственный, кто имеет право убить быка в финале. Представление, это тоже правда. Это правда. А главный, самый опытный участник коррида – это матадор. В самом испанском языке, вот сейчас будет, внимание, интереснейший факт. Слово «тореадор» исторически не существует. Да? Этот термин был придуман во Франции в 19 веке специально для знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен» – «тореадор». Да? Так как оригинальный «торера» или «матадор» не подходило по музыкальному размеру для арии «Эскамильо», придумали «тореадор». Тот, который «Эй, тореадор, смелее в бой, тра-та-та-та-та». Правильно я спел, да, напел? «Кармен», вот эта вот ария. В общем, и в принципе «матадор», «тореадор» и «торера» — это одно и то же. В Испании профессия матадора малооплачиваема. Туда идут только энтузиасты. Абсолютная неправда. Профессия матадора тореро приравнена к национальному героизму. А самые известные тореадоры, такие как Хулиан Лопес Эскобар по прозвищу Эль Хули, зарабатывают миллионы евро в год, выступая на главных аренах. Кстати, статистика корриды, которая ведется с середины 18 века, за это время в результате неудавшихся сражений погибло более 700 тореадоров. Ежели что. 1-1-0. Такова правильная комбинация из 0 и 1 в первом туре конкурса «Детектор правды». И самый быстрый с правильным ответом у нас была Вероника. Дорогая Вероника, вы попадаете в финал. В финале разыграем фирменный гамак от радио СВХ+.

0: Новости современных технологий.
1: Мобильное приложение 112 Латвия – современный инструмент для связи с экстренными службами. Он позволяет не только позвонить на номер 112, но и отправить сообщение с указанием своего местоположения, что может быть особенно важно в ситуациях, когда срочно нужна помощь. В приложении можно написать СМС, сразу выбрав нужную службу и детально обозначив конкретную ситуацию. Через это приложение можно позвонить на 112. Если нажать раздел с советами по безопасности, откроется сайт 112.lv. Там размещены самые разные советы по безопасности, рассказала представитель пожарно-спасательной службы Илза Даме. Приложение может скачать любой, оно бесплатно. Чтобы начать пользоваться, нужно принять условия, разрешить доступ к местоположению и заполнить данные пользователя. Обязательно нужно указать только номер телефона, остальное можно оставить незаполненным. В приложении также можно отметить наличие у человека нарушений речи или слуха, чтобы в экстренной ситуации помощь была оказана должным образом. В приложении можно найти и ближайшие укрытия. Они доступны по местоположению пользователя. Доступна информация о сотовых оповещениях и других актуальных событиях. Также в приложении есть важный раздел о действиях после дорожно-транспортного происшествия. Можно пройти тест и понять, что произошло, есть ли пострадавший и нужно ли вызывать полицию. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.
2: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
3: СВХ+.

Ветер слабый, плюс 13, плюс 17 ночью. Завтра днем на большей территории солнечная погода без осадков. 22-27 градусов температура. Резок на Даугавпилс без осадков 25. Лепа и Венспилс Рига солнечно. 22-24 градуса. После следующей песенки расскажу, что в Европе происходит.

очки, шампунь. Спит чемодан, самый большой, пережидает год. А в нем тепло, а в нем еще. Наброшусь, належусь и на все соглашусь.

0: Наверняка вы слышали, но давайте еще по разу расскажу. Сейчас две трети населения Европы, это как минимум 90 миллионов человек, живут при температуре выше 30 градусов. Выше 30 градусов по Цельсию. Допустим, в Великобритании, конкретно в графстве Суррей, столбик термометра поднялся до 35,7 градуса, побив рекорд 1976 года. Во Франции самая высокая температура была зарегистрирована в коммуне Писсо. 44,3 градуса. Во Франции там вообще беда. За последние дни там при попытке охладиться в непредназначенных для купания местах утонуло по меньшей мере 40 человек. Там школы закрыты. В общем, беда. Да. Испания также столкнулась с температурным максимумом. Среднесуточная температура по стране составила 28,17 градуса, что превысило показатели июня прошлого года. В некоторых регионах Испании в пиковые часы температура достигала 43,7 градуса. Куда же это годится? В 16 городах Италии, включая Рим, объявлена красная тревога из-за погодных условий. Строителям и курьерам в Италии запретили работать с половины первого до 4 часов вечера дня, с 12.30 до 16.00. Так что наши с вами завтра плюс 22, плюс 24, абсолютно райская температура.
1: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковый для всех, а физика тем более.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gymnasriffs.lv.
4: Ого! Такие свежие и по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl. Стоит того.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programma Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīs Osokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ Плюс.
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ Плюс.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Небольшая статистика. За 5 праздничных выходных дней полиция на дорогах Латвии задержала 81 человека, водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что означает, что водители были сильно пьяны. На Лиге Яна в день, вот конкретно в эти два дня, было задержано 39 пьяных водителей, в том числе в 25 случаях начаты уголовные процессы. На Лиге 20 человек, в Яна в день 19 человек. В прошлом году за два праздничных дня было, соответственно, задержано 23 пьяных водителя, в 24-м 36. В этом году 39 водителей. Такова статистика. Типичным, кстати, водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет. Кстати, усиленный контроль водителей на дорогах полиция продолжает и сегодня.

0: напомню, что в районе Румбулы установлен радар, который пришлет вам фотографии, если вы будете нарушать скоростной режим.
1: Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе.

0: Слыха плюс.
1: Этой ночью небольшой дождь возможен лишь по отдельным восточным районам. Ветер будет слабым, температура воздуха от 13 до 17 градусов. Завтра днем на большей территории солнечная погода без осадков, температура воздуха от 22 до 27 градусов. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 25. В Лепе, Венспилсе и Риге солнечно плюс 22-24 градуса.
0: Радио СВХ плюс.

0: Министр культуры запретил использование русского языка в учреждениях министерства. Взлом информационной системы Latvia Svalsts Meža не повлиял на систему проведения выборов. Из App Store удалили все приложения социальной сети ВКонтакте. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: За 5 праздничных дней Лига и Янова дня в Латвии утонули 8 человек. В связи с жаркой погодой спасатели напоминают, что безрассудные действия во время отдыха у воды могут привести к тяжелым травмам или гибели. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в незнакомых местах и в одиночку. Несмотря на жаркую погоду, вода еще недостаточно прогрелась, поэтому резкое погружение может вызвать проблемы с сердцем и кровообращением, а также судороги. Государственная пожарно-спасательная служба призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и всегда присматривать за детьми у воды. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения должны исключить использование русского языка из публичного пространства. Не допускается применение русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждения, в том числе на международных мероприятиях, в рекламе и на интернет-сайтах. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Как уже сообщалось ранее, политики национального объединения выразили недовольство рекламой на русском языке у фасада Рижского русского театра имени Чехова. В выходные была зафиксирована угроза кибербезопасности информационной системе государственного предприятия Latvia Svalsts Meža. Компания тесно сотрудничает с учреждением по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ и другими государственными органами безопасности для устранения последствий инцидента. Напомню, Latvia Svalsts Meža в том числе занималась подготовкой электронной системы на предстоящих выборах в Сейм в октябре этого года. В компании утверждают, что все проекты для избирательной системы были завершены ранее и уже переданы государственному агентству цифрового развития. Инцидент никак не мог их коснуться. В государственной полиции начата проверка по факту инцидента в Latvia Svalsts Meža и выясняется, откуда пришла угроза. На сегодня для участия в выборах в Сейм в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов представили две политические партии. Первыми свои списки традиционно представило Национальное объединение. И сегодня списки кандидатов поступили от родственной с ними политической силы Аустоша Сауле Латвия, Восходящее солнце Латвии. Всего планируется участие 14 политических партий и объединений. Именно столько организаций получило допуск к системе электронной подачи списков. Прием заявок завершается 5 июля. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 164 человек. Еще почти 1000 человек получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. Два толчка магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле с разницей 38 секунд вчера вечером. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Геополитическая служба США прогнозирует, что погибли 1000 человек. Высока вероятность, что число погибших превысит даже 10 тысяч человек. Из App Store удалили приложения Дзен, ВК-видео, ВК-мессенджер, ВК-музыка, ВК-знакомства и Одноклассники. Также стали недоступны приложения ВКонтакте, Mail.ru и Skillbox. ВК никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждает многочисленные заключения международных юристов. Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение ВК, говорится в пресс-релизе компании. В ближайшие дни в Латвии сохранится теплая погода, дожди лишь местами, а в выходные со стороны Западной Европы придет волна жаркого воздуха. Столбик термометра во многих местах превысит отметку в плюс 30 градусов и выше. Теплая летняя погода сохранится до конца июня месяца, по крайней мере. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: карте Drive Time.
1: Drive Time здесь и сейчас в студии Дим Харов.
2: Продолжается наше с вами совместное, очень на это надеюсь, путешествие в рамках программы Drive Time. Сегодня четверг, 25 июня, 17:08. Ну что ж, в этом часу мы с вами поиграем в конкурсе под названием «Детектор правды». Разыграем очередное место в финале. А в финале сегодня разыграем гамак, фирменный гамак от радиостанции СВК+. Кстати, продолжим разговор о кориде. Сегодня всемирный день, когда весь мир борется с коридой. И мы с вами таким образом будем с ней бороться. Вот. В середине этого часа автомобильные новости по ходу нашего с вами совместного мероприятия. Буду рассказывать вам всякие интересности. Не пожалеете. Очень надеюсь, что не пожалеете, что слушаете радио СВХ+. Едем дальше.
1: Драйв тайм. С нами веселее. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
1: Rimi samocenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 kilogramā. Holandes siers sieranams 4 eiro 99 kilogramā. Rimi.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Ну, а я желаю вам победить в конкурсе «Детектор правды», попасть в финал, а там выиграть фирменный гамак от радиостанции СВХ+. Сегодня Всемирный день борьбы с коридой. Вот про кориду мы говорим. Опять-таки подчеркну, не ради рекламы этого, на самом деле, в наши особенно дни не совсем достойного мероприятия, а просто ради информации. Все-таки история, все-таки символ, Испания, Франция, Португалия, кстати. Вот, о чем мы еще поговорим. Три утверждения про кориду сейчас прозвучат в нашем эфире. Вам надо определить, где правда, где неправда. Если говорю правду, пишите единичку, один, венц. А если я говорю неправду, пишите, соответственно, нолик. Все понятно, ноль правды. После трех утверждений отсылайте или смс, или ватсапкой комбинацию из нолей и единиц. Опережайте всех остальных, попадайте в финал, выигрывайте гамак в лотерее. Кстати, в лотерее будет опция «Счастливый случай» для тех, кто ничего не выиграл в нашем эфире. Но пока давайте к туру номер два. Итак, три утверждения о кориде. Первое утверждение. Красная ткань, которой матадор дразнит быка, называется амулет. Амулет. Если это правда, записывайте единичку. Если неправда, записывайте нолик. Пока ничего никуда не отправляйте. Вот эта самая ткань, который матадор дразнит быка, красного цвета, поскольку быки особенно раздражаются, когда видят красный цвет. Если правда, записывайте единичку, если неправда, соответственно, нолик. Ну и, наконец, третье утверждение, после которого уже и отправляйте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Для кориды выращивают специальную породу быков.
0: Детектор правды. СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Итак, про корриду мы с вами сегодня разговариваем. Красная ткань, которой Матадор дразнит быка, называется амулет, сказал я. Неправда, неправда. Похоже, но неправда. Мулета. Мулета. Так называется ткань, которой Матадор дразнит быка. Ноль правды в первом утверждении. Эта ткань красного цвета, поскольку быки особенно раздражаются, когда видят красный цвет, это тоже неправда. Как и все коровы, быки дальтоники и не различают красный цвет. Их привлекает резкое движение ткани. Кстати, мир они видят преимущественно в оттенках желтого, синего, зеленого или фиолетового цвета. Красный цвет исторически выбрали, чтобы кровь быка была менее заметна. Ну и, наконец, третье утверждение. Для корриды выращивают специальную породу быков. А вот это абсолютная правда. Лидийского боевого быка выращивают. Торо Браво. Животных растят на воле в специальных поместьях, обеспечивая им исключительный уход. Кстати, боевые быки весят от 350 до 650 килограммов. Представьте себе эту машину. Высота 135-145 сантиметров. Им от 4 до 6 лет у быка на арене очень невеликий шанс, прямо скажем, остаться в живых после бой, а вот если все же это произошло, бык будет использован для разведения, но никогда больше не будет снова выпущен на арену. Такие вот факты интересные есть у меня по поводу корриды. Жалко, конечно, быков. Корриду надо запрещать сегодня. Всемирный день борьбы с корридой. 001 правильная комбинация цифр во втором туре конкурса. И первым у нас был Алекс, наш радиослушатель, которого мы поздравляем. Номер телефона у Алекса заканчивается на... Почему-то нет вашего телефона, дорогой Алекс. Но, судя по всему, вы работаете электриком, судя по вашему WhatsApp. Короче, вы попадаете в финал. Финал уже в следующем часу. Поздравляем.

0: Автоновости.
1: За 5 праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, так как водители были сильно пьяны. Им грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Это больше, чем на празднике Лига в прошлом и позапрошлом году, сообщили в полиции. Больше всего нарушений зафиксировано в Рижском регионе из-за МГЛа. Атипичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. В этом году статистику ухудшило большое количество выходных, хорошая погода и множество публичных мероприятий, поэтому люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. Многие думают, что уже протрезвели после сна, но это не так. Чувствуют себя уверенно, а при проверке выдыхаемого воздуха мы видим промилле. Находят оправдание: поехал за сигаретами, думал, никого не будет и никто не остановит, говорит представитель государственной полиции Олег Мариняк. Цель государственной полиции не наказание, а предотвращение тяжелых ДТП и сохранение человеческих жизней. Призываем всех быть ответственными и не садиться за руль после употребления алкоголя, подчеркивает представитель полиции. Дорога не прощает ошибок, а алкоголь за рулем – это не ошибка, а осознанный выбор. Выбор, который может стоить жизни. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: О погоде давайте расскажу. Этой ночью ожидается небольшой дождь до подельным в восточном районе. Ветер слабый, плюс 13, плюс 17. Температура воздуха ночью. Завтра днем на большей территории солнечная погода без осадков. Плюс 22, плюс 27. Вот в этих диапазонах температура завтра. Резекне, Даугавпилс без осадков. 25, Лепа, Венспилс и Рига. Завтра солнечно. 22, 24 градуса выше 0. Знаете, есть у меня совершенно замечательная новость, о которой вам расскажу через пару минут, вернее, после песни. Реклама еще одной песни. Смотрите, смотрите. Ну, давайте из этой новости устроим небольшой конкурсик. В Южной Корее, да, в Южной Корее открываются фальшивые интернет-магазины. Там человек заводит аккаунт, просматривает товары, выбирает понравившиеся товары, как бы покупает понравившиеся товары, и можно даже отслеживать доставку покупок до двери, да, заказчика. Но все это происходит понарошку. Не по-настоящему. Да? Представили себе? Зачем? Как вы думаете, зачем вот такие фальшивые интернет-магазины открывают в Южной Корее? Хотите пошутить как-то? Это приветствуется. Вот. Хотите дать правильный ответ? Тоже хорошо. 25-45-20.

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26

0: эту песенку мы дарим нашей радиослушательнице Олесе, которая первая правильно ответила на вопрос, зачем в Южной Корее открываются фальшивые интернет-магазины, где все вроде как по-настоящему. Сейчас расскажу. Немало людей отмечают, что у них имеется зависимость от онлайн-покупок. Особенно ярко такая зависимость проявляется у жителей Южной Кореи. Именно поэтому там открывается несколько интернет-магазинов, которые являются полностью фальшивыми. Все происходит как в реальности. Человек заводит в магазине аккаунт, просматривает товары, выбирает все понравившееся и как бы покупает, тратит на это фальшивые деньги. Кроме того, можно отследить доставку покупок до двери. С той лишь разницей, что на самом деле вам, конечно, ничего не доставляют. Идея может показаться удивительной, но на практике, говорят, она очень даже работает. И многие шопоголики отметили, что не настоящие магазины и впрямь помогают им справляться с зависимостью, не потратив при этом ни копейки реальных денег. Причем, когда Олеся, как она написала, отгадала правильный ответ, потом пояснила, потому что своего видит издалека. Ну, то есть, Олесь, вы тоже любите, да, покупать в интернет-магазинах? Да? Да? И иногда делаете импульсивные покупки. Правильно я угадал, Олеся? Да? Окей, всем, кто принял участие в этом небольшом конкурсе, спасибо. Были варианты, что каким-то образом там деньги еще зарабатывают, ну и какие-то еще другие. Ну, довольно много было и правильных вариантов ответа, но Олеся была первой.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
2: СВХ+.

0: часов 52 минуты расскажу об одном парне. Зовут его Даулат Гириджи Махараджа. Он монах-аскет. И живет он в Индии. Так вот, он дал себе обет не садиться и не ложиться в течение 12 лет. Можете себе представить? 12 лет. Прошло 5 лет Даулат не садится и не ложится. Вот он стоит практически все время. Я видел фотографии, вот так себе фотографии сказать по правде. Там придуманы какие-то вот приспособления, что он может опираться на какую-то деревянную конструкцию. Там даже есть такие наподобие что-то качели, чтобы он мог как бы вот половиной верхней половины тела лечь на эти качели, да? Вот. Но при этом он не ложится и не садится. Вот. Он считает, что подобное испытание очищает душу человека и помогает ему приблизиться к божеству Шиве. 5 лет. 5 лет. Да, чтобы как-то обеспечить себе отдых во время многолетнего обета, монах использует специальные ремни, подвесные качели и различные опоры. Несмотря на то, что добровольцы ухаживают за ногами Даулата, обрабатывая их целебными мазями, постоянные нагрузки, они, мягко выражаясь, не хочу вам портить настроение и аппетит, если вы сейчас вдруг ужинаете, они совсем не выглядят, ноги этого человека, здоровыми. Захотите, найдете сами в интернете. Но лучше не ищите. Но 5 лет он не ложится и не садится. Вот это сила воли у человека, а? И ёбов какой-то, что называется, правильное русло направить. Хотя для него это и есть правильное русло. Правда?
1: Драйв-тайм. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов. Теперь он пьяный по твоей вине. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью небольшой дождь по отдельным восточным районам. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 13 до плюс 17. Завтра днем на большей территории солнечная погода без осадков. Температура воздуха от 22 до 27 градусов. В Резекне и Даугавпилсе без осадков и до 25. В Лепе и Венспилсе и Риге солнечно, 22-24 градуса.
0: Радио СВХ плюс.

0: Министр культуры запретил использование русского языка в учреждениях министерства. Взлом информационной системы Latvijas Valsts Meži не повлиял на систему проведения выборов. До конца июня будет тепло и даже жарко. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения должны исключить использование русского языка из публичного пространства. Не допускается применение русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждения, в том числе на международных мероприятиях, в рекламе и на интернет-сайтах. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Отвечая на вопросы редакции ЛСМ о том, нужно ли будет в связи с новым распоряжением убрать информацию на русском языке с афиш на фасаде театра Чехова и с его сайта, а также из материалов Даугавпилского театра, министр Пунтулис пояснил: с вступлением в силу этого распоряжения использование русского языка в публичной коммуникации, включая рекламные материалы, к которым относятся и афиши, а также на веб-сайтах, больше не будет допускаться. Однако при публикации информации о спектакле на сайте по-прежнему можно будет указывать, например, что он будет проходить на русском языке. В выходные были зафиксированы угрозы кибербезопасности информационной системе государственного предприятия Latvijas Valsts Meži. Компания тесно сотрудничает с учреждением по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ и другими государственными органами безопасности. Напомню, Latvijas Valsts Meži в том числе занималась подготовкой электронной системы на предстоящих выборах в 7 в октябре этого года. В компании утверждают, что все проекты для избирательной системы были завершены ранее и переданы государственному агентству цифрового развития. Инцидент никак не мог их коснуться. В государственной полиции начата проверка по факту инцидента в Latvijas Valsts Meži и выясняется, откуда пришла угроза. На сегодня для участия в выборах в Сейм в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов представили две политические партии. Всего планируется участие 14 политических партий и объединений. Именно столько организаций получили допуск к системе электронной подачи списков. Прием заявок завершается 5 июля. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 164 человек. Еще почти 1000 человек получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента этой страны Делси Родригес. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд вчера вечером. Оба землетрясения произошли в 160 километрах к западу от столицы страны Каракаса. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Геологическая служба США прогнозирует, что погибли 1000 человек. Из App Store удалили приложения Дзен, ВК-видео, ВК-мессенджер, ВК-музыка и ВК-знакомства и Одноклассники. Также стали недоступны приложения ВКонтакте, Mail.ru и Skillbox. ВК никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждает многочисленные заключения международных юристов. Тем не менее, Apple без предупреждение в одностороннем порядке удалило приложение ВК, говорится в пресс-релизе этой компании. В ближайшие дни в Латвии сохранится теплая погода, дожди лишь местами, а в выходные со стороны Западной Европы придет волна жаркого воздуха. Столбик термометра во многих местах превысит отметку в плюс 30 градусов. Теплая и даже жаркая летняя погода сохранится до конца июня. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: поймал вайб. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: А здорово, когда первый рабочий день на неделе четверг. Замечательно. Поздравляю всех тех, у кого сегодняшний рабочий четверг закончился. У меня он будет продолжаться до 19.00. Зовут меня Дим Харов. Вы слушаете радио СВХ Плюсы.
4: Правильно делаете. Едем дальше.
1: Драйв тайм. С нами.
0: What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше, уже 25 июня. IKEA.
4: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ Плюс.
5: СВХ Плюс.

0: Детектор правды.
1: Ну что ж, совсем скоро мы определим, кому достанется в качестве приза гамак от радиостанции СВХ+. Но перед этим третий тур конкурса «Детектор правды». Сегодня Всемирный день борьбы с коридой. И про кориду мы с вами говорим. И на третий тур три утверждения сейчас прозвучит в эфире. Про кориду вам надо определить, где правда, где неправда. Если я говорю правду, записывайте единицу. Я говорю неправду, записывайте нолик после трех утверждений. Комбинацию из нолей и единиц отправляйте смс или ватсапкой. Начинаем. Первое утверждение. Женщинам во все времена категорически было запрещено принимать участие в кориде. Если правда, то единичка, если неправда, то нолик. Второе утверждение. Танец пасодобль имитирует испанскую кориду. Ну и, наконец, третье утверждение, вот после которого отправляйте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Португальская коррида отличается от испанской тем, что там не убивают быков.

0: Детектор правды.
1: Я утверждал, что женщинам категорически было запрещено принимать участие в кориде, друзья мои, подруги. Это неправда. До начала 20 века они принимали участие в кориде, женщине потом было запрещено. И в 1974 году они восстановили свое право принимать участие в кориде наряду с мужчинами. Правда, женское участие не очень-то востребовано, скажем так, со стороны зрителей. Но, тем не менее, они могут принимать участие в кориде и принимали участие в кориде исторически. То есть ноль правды в первом утверждении. Танец пасодобль имитирует испанскую кориду. А здесь абсолютнейшая правда. И название танца пасодобле от испанского языка. Двойной шаг. Танец, который от начала и до конца имитирует испанскую кориду. Партнер играет роль отважного тореро, а партнерша исполняет роль мулеты, который матадор дразнит быка. Говорят, что мулета — это плащ, но это не совсем так, насколько я сегодня изучал этот вопрос. Мулета — это кусок ярко-красной материи, да, вот который во время кориды торадор как раз-таки дразнит быка. Иногда за мулетой спрятана шпага специально, которой потом торадор и, собственно говоря, убивает быка. К сожалению, огромным, поэтому кориду надо запретить. Вот. А португальская корида отличается от испанской тем, что там не убивают быка. И это правда. Она называется торада. Это историческое конное зрелище. Главное отличие от испанской. Быка не убивают на арене, а и защищают его рога кожными чехлами. Но, как мне кажется, и португальскую тоже надо запрещать. Нечего издеваться над бедными быками. Вот. 0-1-1. Правильная комбинация цифр 0 и 1 была у нас в туре номер 3. И первым, кто правильно ответил на этот вопрос, был наш радиослушатель. Слушатель Виктор, которого мы поздравляем с победой в третьем туре. И, соответственно, что мы имеем? Вероника победила в туре номер 1, шарик номер 1 будет, соответственно. У Алекса шарик номер 2, он в туре номер 2 победил. Виктор только что победил шарик номер 3. И, как я и говорил заранее, у нас будет и шарик номер 4. Эта опция называется «Счастливый случай». Что мы с вами... Да, мы разыгрываем гамак от радиостанции СВХ+. Что мы будем делать, если я вытащу шарик номер 4? Я подробнее расскажу тем, кто никогда ничего в нашем эфире не выиграл, так что, внимание, болейте за то, чтобы я вытянул шарик номер 4. Вот этот самый кубок. Так, сколько там? Да, 4 шарика. Вот они все 4, я их перемешиваю и, соответственно, вытягиваю один из них. Это у нас шарик номер 2. Шарик номер 2 показываю во все камеры. Соответственно, Алекс, дорогой, поздравляю вас. Сейчас с вами будем переписываться. Вам достается гамак от радиостанции СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
4: Этой ночью небольшой дождь по отдельным восточным районам, ветер слабый, плюс 13, плюс 17. Завтра днем на большей территории солнечная погода без осадков, от 22 до 27 градусов. Рызок на Даугавпилс без осадков 25, Лепа и Венспилсрига солнечно 22-24 градуса.
2: Драйв-тайм с Димом Харовым.
3: Красота, говорит, увези меня.
2: СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, первая часть гороскопа на завтра. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Внимание. Овны, завтра в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе. Посему лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное. Тельцы, нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок завтра, вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию дел на завтра. Тельцы, слышите, да? Близнецы, завтра мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства растрепаны, настроение переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит. Раки, постарайтесь завтра никому не демонстрировать степень своей уязвимости, как бы кто ею не воспользовался вашей уязвимостью. Львы. Завтра вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе. Постарайтесь найти выход своим чувствам, но желательно мирный. Дева, завтра вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие. Так что во избежание ненужных конфликтов лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь. Козерог. У вас веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются. Водолеи. Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится, допустим, погода, можете не дергаться. Ежели она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому. Рыбы. Не стоит приходить туда, где вам не будут рады. По крайней мере, завтра. А вечер лучше провести дома.
1: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Готов отрываться? Взрывайся! Качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращаются в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсала. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсала. Билеты Билетсервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
0: Drive Time совместно с Lido.
3: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все

знания и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Лидо приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Это Drive Time с Димом Харовым.
1: Пока мы с вами праздновали Лига, пришла новость о том, что в Швеции нашли малоизвестную песню Виктора Цоя. Коллекционер Сергей Чубраев обнаружил эту запись в домашнем архиве. Жительница Швеции, зовут ее Сара Оккерен. Она общалась с Виктором Цоем в 80-е годы прошлого столетия. Песня, которая десятилетиями считалась утраченной, называется «Дети минут». Сара учила русский, приезжала в Ленинград к отцу, который был генеральным консулом, между прочим, Швеции в СССР. Она подружилась с рокерами на одной из вечеринок, посвященной Сергею Курехину. Там общалась с Виктором Цоем. У Сары Оккерен оказался огромный архив, связанный с Цоем и ленинградским андеграундом. Сотни кассет, записанных на вечеринках, видео, письма и даже картины Виктора Цоя и других известных тогда людей, которые сейчас стоят целое состояние. Ну что ж, поживем увидим. Возможно, в каком-то приемлемом качестве появится эта песня. А сейчас на что только не способен ИИ. Он и кучу других песен, которые никогда не пел Виктор Цой, может спеть за него. Ну, будем... «Дети минут» она называется. Где-то кто-то когда-то, один из участников, и некоторые участники группы «Кино», потом эту песню по-своему исполнял. Вот где-то она появлялась. Виктор Цой не хотел записывать на свои пластинки, свой альбом. И такой какой-то вот у меня вот особенный, я считал. Послушаем как-нибудь, если вдруг она появится. А пока давайте вот эту песенку послушаем от группы «Кино», от Виктора Цоя.

0: Наверное, кто-то прямо сейчас, прогуливаясь где-то по берегу какого-то водоема, слушая радио СВХ Плюс, слушает музыку волн, музыку ветра, музыку лета, музыку солнца. Друзья мои, подруги, я желаю вам, чтобы этот вечер принес вам вашу любимую музыку. Желаю, чтобы завтра утро принесло вам вашу любимую музыку. День и опять вечер. Вместе с радиостанцией СВХ Плюс все это дело пусть происходит в вашей жизни. Отличного вам настроения. Удачного продолжения сегодняшнего дня. Спасибо за компанию и за внимание. Это был Дим Харов. Пока. Честями.
1: Проехали. Проехали. Драйв-тайм с Димом.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на Плюсе. СВК Плюс.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Mans – jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima – ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera – 5 vai 9%, 180 gramu – 75 centi. Ar paldies karti – cukurs Extra Line. 1 kilograms – 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
2: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: SVH Plus.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели – 299 евро. Подвесное садовое кресло – 99 евро. Туристический стул «Аутлайнер» – всего 4,99. «Кассе «Нукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
4: СВХ плюс.

0: ВК+. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать было больно, но выживай.
0: На радио, которое слушаешь.

0: Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе.
1: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. СВХ плюс.

0: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Veikalos Maksimā. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака».
2: «Дил».
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
6: ВХ+.

0: Лучшая музыка. Процентные хиты.
1: Я ее не выбирал, пьяный купидон попал в меня, и я попал, мама, и я пропал.
0: Музыка для всех.
2: Малолезного, ты такой странный, малолез, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь.
0: Июнь. Июнь на плюсе.

0: для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Только хиты.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: СВХ плюс.
1: Наши глаза зажжут.

0: твоя музыка.
1: Лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
0: СВХ+.

0: Bürgerkeit.
1: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: На плюсе.

Weekend для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
1: Все, что хочешь от жизни, бери.
0: Которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Кола-кола-бургер нам с тобой поможет. Можно даже пиццу похудеть, боже.
0: СВХ+.
3: За что?

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

Лучшая музыка. Так красивые слова, самые слова, и но проще говорят. Стопроцентные хиты. Вечерами летними поздними, где растет черешня пышным. Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом. Наш любовь больше не нужен подходящий момент, чтобы жить как в последний раз. СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намерена. Всю мою душу не сопнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: СВХ+.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: СВХ плюс.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: СВХ Плюс.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе.

0: Европа плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяная.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.

0: Вообще для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.